Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

lose.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение «Майя» от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Record. Реклама. Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города.
1: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
4: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7.
3: Если Tenet, то в Экспокар.
4: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
5: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
6: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
9: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
10: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Эликом» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Эликом».
11: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
12: Уже скоро. ЛСП. 30 мая. Татнефть-Арена. Большой сольный концерт. Песни, где встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль.
13: 16+. Билеты в кассах города.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
14: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8 927 457 78 11.

0: Уорхаус вас строит, строит для чемпионов. Уорхаус вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: Хочу на море!
4: Хочу увидеть горы!
5: Хочу на шашлыки!
6: Проще сказать, хочу джетур! Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур «Диалог Авто» на декабристов.
1: Не оферта, подробности в автосалоне.
7: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
8: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
1: Дополнительное образование.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет! У нас 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Всем привет, друзья! 20 мая, среда, серединка рабочей недели. До лета остается 11 дней. Красота!
2: За эти 4 часа 2 гороскопа, так точно. Один из них любовный, один постоянный. Рубрика «Я» в эфире, куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. Тур-тура про путешествия. Узнаем что-то полезное. Игрушка «Дикий пик», где вы можете забрать приз. Ватафакты будут. Также с экспертом по здоровью пообщаемся. Упражнения узнаем, какие делать, как быстро привести себя в порядок. Популярите, ребята тоже сыграют. Ну и горячие новости, а также много обсуждений вместе с вами. Начинаем, как
3: интересно,
2: обычно.
3: Говоришь с экспертом.
2: С экспертом.
3: Звучит, как будто бы
2: весна.
3: Чем-то
2: действует.
3: Будем, да,
2: только
3: эстрадом что, заниматься.
2: Только что спалилась весной. 20 мая 2026 года, среда, что там по поводам на сегодня? Так, деникоты?
3: Международный день пенсии.
2: Ну вот такой вот международный, причем, ты понимаешь, да, массовый.
3: Ну, ребят, праздник. Ну зачем, почему в среду-то? Завтра же работать всем.
2: Когда-то это была суббота, возможно, но потом все переместилось.
3: Возможно.
2: Всемирный день пчел сегодня, он трудяк вот это.
3: Ага.
2: World Bee Day, вот так называется.
3: День рождения джинсов, 173 года.
2: Ну классно.
3: Короче, ребят, рассказываю тайну. Никита ходит в черных джинсах и убеждает меня, что это брюки, потому что он как будто бы джинсы не носит.
2: Я не хожу в джинсах.
3: Короче, у него есть реально джинсы.
4: Он в них не ходит, он их использует.
2: Да. Как палатку по назначению.
4: Нет,
2: то, из чего они были сделаны.
4: Возможно, сверху джинсы, и мы видим джинсы, но под низом-то брюки.
2: Или под штаники.
3: Или под штаники.
2: День крепкой дружбы сегодня. Вот такой праздник
3: замечательный. А как вам такое предложение? А какой вы сам себе хороший друг?
4: Так себе.
3: Не, ну просто, какой вы друг? И вот как бы прилагательно. Какой вы друг?
2: Какой вы друг этим утром, да? Как
3: вы
2: можете себя обозначить?
3: Да.
2: Давайте, имеем в виду.
3: Какой ты друг?
2: День Волги сегодня. Вот, замечательный
4: реки.
2: Праздник. Да, река
3: Волжина. Всемирный день метрологии.
2: Угу, праздник разливания, ну, Международный день пьяниц, когда бы еще.
3: Всемирный день врача-травматолога.
2: Вот поменьше работы вам, друзья. Вот чтобы вы тоже отдыхали.
3: Да.
4: Но побольше зарплаты.
2: Да. День ветерана вооруженных сил РФ сегодня. Всемирный день мопсов. Ой. Ребята.
3: Они такие смешные.
4: Ну, противники,
3: я помню,
4: собачки.
3: Что я мопсов женила на розовой даче.
2: Мы не будем спрашивать, что происходило еще на розовой даче, раз ты начала женить мопсов. А почему бы нет? Друзья, голосовыми, какой вы друг, запишите нам в чат мобильного приложения Рекорда. Мы скоро будем их слушать. Вейкаперы на Рекорде, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 20 мая прямо сейчас.
2: На сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня.
3: Тельцы, сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов.
1: Близнецы, незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое.
2: Рак, сегодня ничто не будет преграждать вашего пути.
3: Львы, сегодня ни у кого не будет от вас секретов, но вряд ли это хорошо.
1: А девы, сегодня вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции.
2: Весы, убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза.
3: Скорпионы, сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой.
1: Стрельцы, вас ждет весьма захватывающий вечер, подготовьтесь к нему.
2: Козероги, сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды.
3: Водолеи, сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым.
1: Рыбы, поступать сегодня так, как удобно вам, пусть остальные подождут. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
6: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
7: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
9: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: Но украшение Крусия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Какой вы друг, а пока к интересным новостям. Крепкие ягодицы у мужчин – залог здоровья и долгой жизни. Вот так.
1: Крепкие ягодицы у мужчин вообще всегда хорошо.
0: А знаете, кто к такому выводу пришел? Известные и влиятельные мужчины всего мира.
1: Они сами друг про друга сделали вывод.
0: Да, подключили ученых, помимо всего. И они такие, да, так как ягодичные самые большие мышцы в нашем теле, они тесно связаны с равновесием, ловкостью и здоровым старением. Это буквально амортизаторы нашего тела, заявили ученые. И мужчины, успешные мужчины всего мира, пошли качать ягодицы еще больше.
2: Вот, поэтому чтобы быть жопастенькими.
0: Увидите, если миллионера, миллиардера, знаете, что он будет со здоровыми ягодицами.
2: Наоборот даже.
1: Какая
2: можно.
1: Какая взаимосвязь? Ты сначала становишься богатым и идешь качать попу, либо наоборот, успешные ягодицы – залог успешного предпринимательства?
0: Нет, залог здоровья и долгой жизни, я тебе говорю, а не предпринимательства. Но к этому пришли влиятельные мужчины со всего мира.
1: Вот это важно.
2: Сначала накачал попку, потом пошел работать.
0: В принципе, не стоит забывать про ягодичные мышцы. Они призывают, говорят, ребят, надо.
1: Никит, есть такое упражнение, сидя его можно делать. Напрягать ягодички, это они тоже так качаются. Поэтому вы зря-то не просиживайте.
2: Чего? Ягодички?
1: Серьезно, вот сидишь, я сейчас, например, занимаюсь.
2: Чем?
1: Физкультурой.
0: Я думаю, что ты подергиваешься постоянно. Что ты подергиваешься, тебе приятно.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщили Минобороны. В маневрах участвует более 64 тысяч военных. Во время учений планируют отработать сдерживание противника, а также совместное применение ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Тайвань сократил срок безвизового пребывания для граждан более чем 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Такое решение принял Кабмин страны. Власти объяснили изменения вопросами безопасности и экономики, однако точные сроки вступления новых правил в силу пока не раскрываются. Трамп и его помощники, по данным западных СМИ, все серьезнее рассматривают силовой сценарий против Кубы. Журналисты утверждают, что в Вашингтоне разочарованы результатами давления на Гавану и обсуждают варианты от точечных авиаударов до возможного военного вторжения. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
8: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката.

0: самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
1: Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Тем

0: эфире. Время для ваших голосовых. Просыпаемся и слушаем их. Вот с Ленуськи мы, пожалуй, начнем.
1: Доброе утро, вейкаперы. Я самый классный друг. Если надо, я всегда выручу. Если будут наглеть, всегда пошлю.
0: Прекрасно. Евгений.
2: Всем доброе утро. Я тот самый друг, который сын маминой подруги. Ну, короче, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
0: Сын маминой подруги не хвалит себя сам, его хвалят. Там же другие правила немного. А Рубен?
3: Наверное, таки я такой себе друг, потому что был у меня человек, с которым были дружеские отношения. Они длились, и периодически я поступал не так, как положено поступать друзьям. Ну и в итоге это и привело к тому, к чему должно было привести. Она родила мне ребенка. Спасибо большое.
0: Логично.
3: Лизавета Сергеевна. Доброе утро.
0: Лизавета Сергеевна, доброе утро. Вот это дружба на века. Маришка.
4: Выглядит так, как будто бы я чокнутая. Ну, нормально. Живем. Доброе утро, вейкаперушки. Доброе утро всем. А я вот этот вот интересный такой позитивный друг, который все время со стаканчиком комфа. А еще я очень люблю просто вот неожиданно запеть какую-нибудь песню для поднятия настроения. Выглядит...
0: Ну вот вначале была концовка, вы поняли, да? У нас тоже есть такой друг, который может неожиданно что-то начать кричать.
5: Из чашечка кофе.
0: Это кто?
5: А кто?
0: А кто это?
5: А кто?
0: А кто это у нас?
5: А кто?
0: А кто?
5: Это Анжела.
0: Анжела. А кто любит проявлять свои вокальные данные?
6: Не знаю. А кто это?
0: Александр.
7: Давайше вот разрасся. А я тот самый друг, который не помнит, в какой квартире живет. Его другалек каждый раз спрашивает, как мне позвонить в домофон. Ну и также насчет номера телефона и плюс-минус, когда у меня день рождения 2 дня.
0: Есть такое. Я тоже не запоминаю у друзей номер квартиры, каждый раз пишу. Гришка.
8: Здорово, рекорд.
0: Привет.
8: Какой я друг? Да фиг его знает, какой я друг. Видимо, никакой, раз никто не общается. Зато настоящий друг – это вы. Ну и рекорд, конечно же. Всех благ и хорошего, отличного.
0: Ну, есть совет для Гришки. В наши соцсети нужно вступить. Там полно у него друзей будет.
5: Ну, хорошо, ты наш друг, все нормально.
0: А Андрей?
9: Вы каперы, привет. Всем доброе утро, страна, привет, Нижний Новгород. Я сегодня друг такой. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, запиши его в класс, пусть тусуется там пока.
0: Он изменил стихотворение в моменте.
5: Ну, да, песня пошла не тем путем.
10: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
2: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
3: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
4: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
7: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
8: Реклама в Казани 554-20.

0: Вейкаперы представляют. Рубрика «Тур-Турро».
1: Всем привет, и с вами Наталья Трублагер с новостями о путешествиях. Материковый Китай способен удивить семьи не меньше, чем морские курорты, и предлагает готовые маршруты, адаптированные под путешествия с детьми. Популярные города материкового Китая – это Пекин, Шанхай, Чэнду и Гуанчжоу. Туроператоры разработали специальные семейные туры по Китаю, в которых соблюден баланс между интересами детей и взрослых. Программы не перегружены музеями и длинными экскурсиями. Вместо этого живой интерактивный опыт, который помогает ребенку знакомиться со страной через впечатления. Для первого путешествия с ребенком в Китае выбирайте Шанхай. Прямых рейсов из России за границу в июне 2026 года станет на четверть меньше. Летом без пересадок можно будет улететь в 32 страны. Это на 25% меньше, чем в зимнем расписании, и в 3 раза меньше, чем в СССР во время железного занавеса. Сейчас нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу. Война на Ближнем Востоке лишила рейсов в Кювейт и Бахрейн. Из расписания исчезли прямые перелеты в Алжир. А с 13 мая Аэрофлот перестал летать на Сейшел. Впрочем, определенные перспективы все-таки есть. Не исключено увеличение рейсов из Москвы в Тунис. Они недавно появились на табло Шереметьево. Рубль укрепился. Доллар впервые с марта 2023 года опустился ниже 73 рублей. А туристы стали активнее бронировать летние поездки. Самыми популярными направлениями на лето стали Турция, Египет, Россия, Вьетнам и Абхазия. По данным экспертов, сейчас особенно востребованы Китай и Вьетнам. Кроме того, заметно вырос интерес к Мальдивам благодаря скидкам от отелей. Хотите больше знать о путешествиях? Подписывайтесь на мой телеграм-канал Тур-Турро.
0: Тур-Турро. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Здравствуйте и доброго утра всем. 8:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкапер на Рекорде, мы здесь с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения до рабочей недели.
4: Привет, друзья, 20 мая, среда, серединка рабочей недели, скоро лето.
2: В этом часе играем. Мобильное приложение Рекорда не забывайте устанавливать. Призываю вас каждый день к этому, чтобы потом, ой, не успел, не успела.
4: Ну, дикий вот, пик, такая игра будет.
2: Вот такая вот и будет. А, к новостям. Полицейских в России планируют пересадить на электромобили. Урбис они будут называться. Первые образцы уже отправили на госиспытание. Я не знаю, правдива ли фотка, которая есть в наших социальных сетях. Выглядит конечно, интересненько. Да. В случае успеха производитель намерен выпускать 300 патрульных электрокаров в год приблизительно. Главный плюс – доступная цена, быстрая замена аккумуляторов и так далее. Ну, все как у электромобилей. Да,
4: вы заметили, что он узенький? Он уже обычные машины, или мне кажется?
2: Ну да, шумная компания вся туда не влезет.
3: Поэтому только ходых преступников туда будет.
4: Чтобы обгонять.
2: Может быть, мы будем обсуждать электрический или бензиновый транспорт, друзья.
4: Опа.
2: Давайте, кто за что? Я за бензин точно. Я люблю природу, обожаю ее. Ну, пусть следующее поколение после меня все исправит за меня. Я поезжу на бензине. И вот для меня вот этот звук мотора, понимаете, V6, V8, как это все?
4: А в электромобиле что, машина бесшумно едет?
2: Электромобиль?
3: Да. Ты что, не видел никогда электромобили?
2: Нет, добавляю.
4: Я даже ездила, но я не помню таких ощущений.
3: Они очень бесшумные.
4: Поэ, такси, Тесла. И это электро была.
3: Ну, так они же бесшумные.
4: Ну, поспокойнее, но все равно какой-то.
2: В электромобилях устанавливают колонки специально, чтобы во время нажатия педали у тебя был тот самый звук.
4: Серьезно?
2: Да, да, есть такие китайцы. Я не знаю, если
4: имитация, да?
2: Да, если это в Тесле или нет, я не в курсе. Но электрокар вещь как будто бы прикольная и про будущее. Но вот мне не лежит душа у меня к ней вообще. Вот не мое как будто.
3: Ну, ты старовер.
4: Просто любишь рычать.
2: Вот, да, вот этот громкий звук, вот этот бесявый парень, который ночью проносится по городу. Вот я к тем лучше, вот пусть обзывают, но...
4: Я пока не представляю просто, как это будет, что у всех будет парковочное место, оно будет оборудовано зарядкой, а где вот нужно будет подзарядиться, на заправках или где? Ну, в общем, мне пока не очень понятна структура, но мне, ну, я не знаю.
2: Ну, ты бы выбрала электромобиль?
4: Я не гоняю. Меня вообще, понимаешь, литровые машины one love. Поэтому мне кажется, электромобиль моя тема.
2: Ну, вообще твоя тема. Там парковки бесплатные у нас в городе, в Петербурге.
4: Да?
2: Да, электромобили, да, паркуются бесплатно.
3: Велосипед!
2: Нет, вот в общественных транспортах, мне кажется, все стоит заменить на электрические. Вот это будет тогда экологичнее. Тогда мы погоняем на своих двигателях, правильно? Такой план.
3: Я вот не вожу машину, мне по сути все равно. Электрические они тише, в некотором случае безопаснее. Хотя с другой стороны, ну, особенно разницы не вижу, но разве что тише.
2: Самое время разбираться, электрический или бензиновый транспорт. Если у вас электрический автомобиль, напишите свои впечатления и вообще свое мнение в чат мобильного приложения Рекорда и на соцсети.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: Оперы. Обсуждаем электрический или бензиновый транспорт. На данный момент, прямо сейчас, по горячим следам бензиновый побеждает с большим отрывом. Конечно, мы, староверы, еще голосуем за этот вариант.
1: Потому что не все попробовали, как и я, как и ты, как и Стас.
0: Класс. Для Стаса, кстати, придумали. Пешкариус.
1: Пешкариус?
2: Пешком ходить?
0: Да,
2: прикольно,
0: да.
2: Но долго.
1: Электробус и пешкариус. Общественный транспорт.
2: Самокатиус еще.
0: В общем, классно, что делятся мнениями про электроавтомобили. Люди, у которых они есть. Вот, например, Сергей, супруга, юзает электрокар уже 5 лет. Я пересел 2 года назад. К тарахтелкам больше вообще, говорит, не вернусь. Да.
1: Сам не вожу сейчас, но я за электрические. Это экологичнее. Опять же, если энергия добывается экологичным путем для зарядки автомобилей. Хотя с нынешними тенденциями затраты электроэнергии на ИИ не уверен, что в мире сейчас такой переход одобрят.
0: Лима дописал прекрасно. Мне нравятся электрокары, но одно но. Наша страна пока не имеет инфраструктуры. Очень мало станций для зарядки. Климат, зимой, химические процессы. Батареи замедляются, из-за чего запас хода падает чуть ли не вдвое. Энергия тратится не только на движение, но и на постоянный обогрев салона и самой батареи. Еще их трудно потом продать на вторичке. Люди боятся брать из-за деградации той же самой батареи. Ремонт тоже больная тема. Мало кто берется за такие машины. И знаете, кажется, что электрокары победят, когда изобретут вот эту вот вечную батарейку. Ну, в кавычках вечную. Есть же уже наработки для смартфонов. Почему у нас так быстро садятся аккумуляторы, мы вынуждены заряжать их каждый день. Да? Это выгодно. И менять их точно так же, и высаживать. А уже есть наработки, где аккумулятор может держать год.
1: Спокойно.
0: Год. Да. Но... Представляете?
1: Так, у меня вопрос, Никит. Что такое пью авто на пропане? Тоже норм.
2: На газе, получается.
0: Да, кстати, газовые владельцы тоже подключились. Говорят, газ, гибрид. Круто.
1: Это же было, да, что все вырезали бензиновые и ставили вот эти баллоны в багажнике.
0: Я в Роллс-Ройсе видел. Газовый баллон.
1: Это просто дешевле, да?
0: Было, да.
1: Было?
0: Было, и дизель был очень дешевый.
1: Кстати, точно. Я вспомнила историю, когда у нас DJ Фил, помнишь, заправил что-то не то.
0: Его жена.
1: Нет, это он.
0: Он?
1: Да.
0: Я думал, он съел.
2: Что, он салат заправил не тем?
0: Нет, он заправил бензиновую, по-моему, как раз-таки...
2: Дизелем?
0: Дизелем, да. И уехал.
1: И понял.
0: Сервис.
2: Да, в автосервис. Тысяч на 50.
0: На угле
1: кто-то. Ты прям знаешь историю?
2: Ну, я с ним тоже знаком.
0: Так, поехали дальше. Что у нас?
1: Такой опять бу-бу-бу, V6, V8, кайф. Но на электрике такой, какой подрыв на старте, технология.
0: Электрическая машина круто дергается со старта. Ну, правда, это прям сразу и впечатываешься в кресло. Ну, нет того ощущения, нет того дрожи, понимаешь? Ты не едешь на страхе, который может у тебя стукнуть.
2: Так, может, не надо бояться, как бы, ездить на машине? Автомобиль же предназначен для передвижения.
1: Вот я поддерживаю, на самом деле. Безопасненько, нормальненько, безусенько.
0: А эмоции? Подождите.
2: Подождите.
0: Что значит только для движения?
1: Я точно попробую электромобиль, когда будет инфраструктура.
2: Есть же спорткары электрические, которые рвут с места вот так же, как и бензиновые. Да, звук не тот, но ощущения те же.
0: Не те же. Электрический или бензиновый транспорт обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Наш канал Макси.
2: И группу ВК Рекорда.
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут на улице Гвардейской от Аметьевской магистрали до Аделя Кутуя, на проспекте Победы от Академика Сахарова до Дорожного переулка и на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Вот это жесть!
7: Пока другие делают жесть, в Центре металлокровли делают долговечный профнастил и металлочерепицу из толстого металла.
6: Потому что класть на крышу жесть – реально жесть!
7: Центр металлокровли. Казань. 288-87-87.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
8: Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
10: Хочется в отпуск, в иную баню.
11: В иную баню?
10: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
12: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
13: Рич Фэмили, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110-547-605-1196.
8: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
14: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас. Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Игра прямо сейчас. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, кто хочет оказаться в прямом эфире и забрать приз. А мы пока обсуждаем электрический или бензиновый транспорт, да, какое лучше. Виктория вот говорит, в Москве полиция на электромосквичах, кстати, ездит. А мы, я не знал, что есть электромосквич вообще.
2: Я тоже не знала.
1: У нас нет, по-моему, электромосквича.
3: Пока еще нет. Они у нас называются джили.
1: Возможно.
3: Или по-другому.
2: А бензин в нашем регионе это лучший вариант. Вот в каком регионе?
1: Александр, был на выходных на фестивале Анлим в Московской области. Там в том числе в гонках участвовали китайские электрички. Ну, не то совсем. Когда обычные машины громко урчат, электрички едут беззвучно почти. Ну, скучно это даже.
2: Так, доброе утро. Вейкаперы, не раз видел, как люди используют генератор бензиновый, чтобы зарядить электрокар.
1: Да-да-да, есть такое.
2: А куда они подключают генератор бензиновый? Еще какой-то тачки и заряжают электрокар?
1: Он на бензине работает, генератор.
2: На тут, бензине.
1: Да, то есть заливают генератор бензин, и он вырабатывает электричество, и тем самым заряжают машину. И я видел видосы такие, когда
2: ну вот, вопрос, да, в том, что не хватает инфраструктуры, конечно.
1: Ну, кстати, во многих дворах Петербурга
2: уже?
1: У нас, да, в зарядные станции стоят. Они стоят от Яндекса в современных, и не только, кстати, в современных дворах. У нас очень много зарядок. Ты просто не обращаешь внимания на это, потому что у тебя бензин.
3: И на заправках тоже где-то есть, по-моему.
2: Нет, да. Я точно у себя во дворе не видела.
1: Посмотри, там где-то есть, по-любому.
2: В начале 20 века уже были электрические авто. Тоже хотели все перейти на электро, но, увы, были очень дорогие. И ойл-гигантам того времени это не понравилось. А в Америке так вообще были авто на спирте. И чтобы их убрать, ввели сухой закон. Я больше за гибриды.
1: Кстати, вы, да, слышали эту теорию заговора?
3: Нет. Что сухой закон был из-за...
1: Из-за как раз-таки роста цен на бензин. Это Рокфеллер якобы придумал, у него было много нефти, а можно было вообще машину спиртом заправлять.
3: Очень
1: это...
3: похоже на бред.
1: И это было очень дешево. Да, есть такая. За бензиновый наш слушатель пишет.
2: А гибрид это как?
1: Это и электро, и бензин.
2: Это какая-то кнопка переключения. Как хочешь, типа закончился заряд, ты переключаешься на бензин, заправляешься бензином и едешь.
1: Как-то и автоматически может это делать. Если честно, я не особо погружен в эту тему, но она использует два ресурса. А ресурс аккумуляторной батареи не такой большой, пишет наш слушатель, как бензиновый и дизельский. А поменять батарею ценник 45% цены от самой машины.
3: Ну, аккумуляторы проблема. Дорогие, да.
2: Ну, как в телефоне.
3: Нет, чуть дороже.
2: В смысле, в процентном соотношении стоимость аккумулятора?
3: Я смотрел про электромотоциклы, и там вот сам мотоцикл может стоить 300 тысяч, а аккумулятор на него сотку.
1: Мне кажется, когда будут просто их менять на любой станции, ты приезжаешь, там в Китае, они же впереди планеты всей этой истории про электрокары, там есть специальные уже устройства, которые просто вынимают аккумулятор из своей машины и такой же новый вставляют. Ты ничего не заряжаешь, а платишь как подписку за аккумулятор.
3: Да, либо сдаешь его в утиль.
1: Опять утильсбор навязываешь нам.
3: Это не я, но это рано или поздно придет.
2: Электрические тачки интересные. Рассматриваю к приобретению. Но жду, когда увеличится запас хода, вот железно, на все 123%. Потому что один раз в месяц из Перми езжу.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин предложил повысить ставку по семейной ипотеке для родителей, которые не состоят в браке или не прописаны вместе с ребенком. Также льготные условия хотят ограничить случаи, когда второй родитель уже воспользовался программой. По данным СМИ, Минстрой в целом поддержал инициативу, но выступил против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Эстония впервые сбила беспилотник над своей территорией, сообщил министр обороны страны. По его словам, дрон предположительно украинского происхождения летел в сторону России. Министр обороны Эстонии заявил, что Киев не запрашивал разрешение на использование воздушного пространства страны, а министр обороны Украины позже принес извинения. Границу между Турцией и Арменией могут открыть после парламентских выборов в Армении 7 июня и изменения армянской конституции, заявил посол Азербайджана в Анкаре. По его словам, после этого Ереван и Баку подпишут мирное соглашение, а затем откроются границы Армении с Турцией и Азербайджаном. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цвет. 14 ноября Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
6: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая.

0: Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. 100 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

0: каперы на рекорде. Дикий пик.
1: Артур сегодня с нами сыграет. Артур, привет.
2: Добрый день, день добрый.
3: Привет, Артур, из какого ты города?
2: Город Чебоксары, Чувашская Республика.
3: Прекрасно, Чебоксары играют против рекорда. Будет запикано одно слово, твоя задача просто догадаться.
2: Ага.
1: Поехали.
3: Так, на самом деле рекорд вообще на днях был зафиксирован. Даниэл Парк уже давно увлечен культовыми сувенирами. Это подсказка. Он попал в книгу рекордов Гиннесса, собрав 3482 уникальных...
1: Что собрал? Артур.
3: Это хранится...
2: Какой парк еще раз?
3: Житель США, Даниэль Парк. Парк — это фамилия.
1: Я тоже подумал, что парк — это про парк.
2: Даниэль Парк собрала.
3: Собрал это мужчина 3482 вот этих уникальных сувенира. Подсказка — это полки в доме мужчины. Они заставлены красочными пластиковыми фигурками.
2: Это коллекция медвежьего кирпича?
3: Что ты сказал?
2: Какого-то медвежьего кирпича, мне кажется.
3: Вот если убрать все, кроме корня медвежьего, вообще как бы в тему, потому что это знаменитые медвежата.
2: А, точно.
3: Видели сейчас популярные эти медвежата? И вот он просто начал их собирать, и дети подсказали ему, а ты зафиксируй рекорд. И реально не зафиксировали. А там абсолютно разные вот эти... Ну, вы поняли, да? Они у Тимати еще есть, вот эти медвежата.
1: А, все, теперь это понятно.
3: Beer bricks.
1: Я только про пельмени слышал, которые открывают, а они блестят. Ага. Артур, мы тебя поздравляем, приз твой, можешь передать привет кому хочешь.
2: Ну, всем привет, кто меня узнал, как обычно.
1: Ну, все, уже стандарт.
2: Приезжайте в Чувашию отдыхать.
1: Обязательно. Выезжаем. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы Вейкаперов.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. ВКонавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «КонАвто 19».
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
11: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7.
10: Если Tenet, то в Экспокар.
12: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
13: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо».
14: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО, ОРСО, ОКРН 124-160-00-45-510, город Казань.
13: Успел.
15: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
17: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
18: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
19: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
20: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.

0: Продолжаем обсуждать электрокары или все-таки бензиновый транспорт. И читаем ваши комментарии.
1: Я не водитель, я за природу, но обожаю звук мотора. То самое бульканье двигателя, просто наркотик для ушей.
0: А кто его не любит? Виктория нас зовет в гости, говорит, приезжайте в Москву, в общем, в командировку. Тут и электро есть, такси, электробусы, электрические речные трамвайчики, по тройке все работает, приезжайте. Надо ехать.
1: Едем.
2: Так там надо будет тройку покупать. Тройку лошадей?
0: Нет.
1: Живя в частном доме, электрокар — это идеальный вариант. В семье одна машина чистая электро, вторая последовательно параллельный гибрид. Можно ездить только на электро и также не заряжая. Экономически очень оправданно. Две машины проезжают 2000 километров в месяц с расходом 1500 рублей. Что?
0: Угу. Так получается...
1: А сколько зарядка стоит? Подождите, расход 1500 рублей, а?
0: Расход 1500 рублей? Точно 1500 рублей?
1: Точно 1500 рублей.
2: Но говорят, недорого, чтобы зарядить автомобиль в разы дешевле, чем бензиновый. Осталось только, да, действительно, находить аккумуляторы, которые будут позволять много ехать.
0: Ну, я все равно за бензиновый. Ну, это ну, не передать ощущения.
1: А что, объясните мне, пожалуйста, вторая последовательно параллельный гибрид, и в скобках можно ездить только на электро и также не заряжая.
0: К автоэксперту.
1: Да.
0: Скорее всего, он разберется во всех этих нюансах. Воздушный, Светлана говорит, вообще и в теплые края. Всем доброго утра.
2: Воздушный транспорт?
0: Да, есть же уже воздушные такси.
2: То есть на дирижаблях?
0: Почему, кстати, не возродят?
2: Ну, там, так. Может быть, из-за водорода, которым их наполняют, или чем там.
0: Может быть, может быть.
1: Владею машиной Fit Hybrid. Расход радует. По поводу аккумулятора видел во Владивостоке почти новые до 150 тысяч рублей. Ходят аккумуляторы минимум 300 тысяч километров.
0: Ого! Ну, пока выгодно, конечно. Выгодно, да. Но все еще неинтересно.
1: Я сам езжу на заряжаемом гибриде. Электрический запас хода 100 километров плюс бензиновый баксов на 50, бак на 55 литров. По городу электричество, а в отпуске не надо о подзарядке думать. АЗС везде предостаточно. Мы с супругой очень довольны. Вот что гибрид, вот получается.
0: Дмитрий пишет, о чем вы? Оптима – это газ, пропан на 100 км, затраты 350 рублей. При АИ 95 равно 600 рублей.
2: Так газовые баллоны, они же, по-моему, взрывались, поэтому от них начали...
0: Когда это вдруг?
2: Были случаи, когда газовые автомобили просто взрывались баллоны, и от этого были проблемы. Не у всех, но вот были случаи.
1: Мне жутко было страшно, когда я в пробке кого-то поцеловала сзади, открывается багажник, а там этот баллон.
0: Газовый баллон надежнее, чем вам кажется.
2: Слушай, просто... так, может, закись была азота, может, Доминик Торетто ехал перед тобой.
3: На рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет! 9:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы здесь с тобой, будем еще 2 часа.
3: Всем отличного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
4: Привет, друзья! Со средой 20 мая, скоро лето!
2: Да, присылайте ваши вопросы нашему фитнес-блогеру и эксперту в чат мобильного приложения Рекорд, он будет на них отвечать. Сегодня все, что касается здоровья, правильного питания, упражнений и так далее. Как повышать вес, как его снижать, на что обратить внимание. Все это в чате мобильного приложения Рекорда. А мы пока к новостям. Новая популярная процедура у женщин набирает популярность. В общем, это операция по омоложению. Омоложению низа, назовем это так.
4: Чего?
2: Все побежали, женщины в возрасте, заявляют врачи, на омоложение самых пикантных мест, так как хотят удивить своих молодых ухажеров. Милфы активизировались, молодые ухажеры активизировались, врачи заработали. Схема понятна и проста.
4: Я недавно читала разницу между пумами и милфами.
2: Пумы и милфы, в чем же она?
4: Ну, пума. Смотри, пума — это охотница, хищная кошка в возрасте, которая сама охотится на молодую кровь. Uh-huh. А милфа — это как раз тут больше идет инициатива от пацаненка. От пацаненка, который смотрит на маму своего одноклассника.
2: Но и та, и другая скручивает пробег, да, как в новости до этого? Или нет такого?
3: Омоложение низа. Это ж...
2: Сас представил.
4: Омоложение дна?
3: Это насколько надо быть бредово, что я вот эту часть омоложила. А как она ходит теперь? Вот она сделала операцию. Понятно, когда губы делают там что-то, лицо, грудь, это видно сразу.
4: Это уже все не в моде.
3: А тут юбочка покороче, и просто она идет такая, как паук. Смотри, молодая.
2: А вы помните, вирусилась в сети раньше, где-то в Дубае была процедура по обнулению половых партнеров, и девушки на нее ездили. Да, мы смеялись над этим в новостях.
4: Подожди, по-моему, распространенная процедура.
2: А, уже распространенная. Тогда она была в новинку. Тогда, сейчас уже распространенная.
4: Каждый раз, как в первый раз.
2: Представляете, эта процедура в Дубай съездила, почистилась. Все!
3: Новый человек.
2: Имя бери новое, фамилию переезжай. Классно.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про электрокары, может быть.
2: Да почему же? Ну, о ладно. Джинсах давай поговорим, о твоих давай. Любимых. Между прочим, сегодня тот день, когда были придуманы эти универсальные вообще штанишки 173 года назад. Придумал их Levi Strauss. Mm-hmm. Знаем, да, мы все эту марку известную, Levi Strauss.
3: Да, знаем.
2: Придумал он их для шахтеров и других представителей рабочего класса. В нашей стране джинсы появились в 60-е годы 20 века, и в то время молодых людей в джинсах выгоняли с уроков, из театров и ресторанов. Вот поэтому, Никит, наверное, у тебя травма, а тебя откуда-то в джинсах выгоняли.
3: И школ выгоняли.
1: Школу выгоняли.
2: Да,
1: меня,
2: нельзя
1: конечно.
2: Было, это свободная форма считается.
1: Очень странно было.
2: Но на нашей планете нет вообще ни одной страны, в которой люди никогда бы не носили джинсы. Синий цвет джинсам дают красители. Ежегодно производится очень много, 7,5 миллиардов футов джинсовой ткани. Есть крупнейшая в мире пара джинсов размером с 22-этажный дом. Создали ее в 2019 году сотрудники чилийской сети универмагов в Париж. Вы представляете?
3: Зачем? Как
2: рекорд? Я думаю, что рекорд, да, устанавливают джинсы размером с 22-этажный дом.
3: И там осталась сотка с зимы. Я надеюсь, такая же большая.
1: Мне кажется, это одни и те же люди, которые пекут очень большие блины, делают очень большие джинсы.
3: Мы чего-то не знаем. Где-то живет огромный чувак.
1: Голодный и без штанов.
3: Да, отдайте ему это, пожалуйста.
2: Славу джинсам, кстати, принесли ковбои, но первыми их стали носить шахтеры, да. Но ковбои, они, понимаете, их как бы в моду ввели.
3: А маленький кармашек там знаешь зачем?
2: Не помню. Я знаю, что сзади задний карман сначала был один.
3: Ну вот, теперь их два.
2: А подожди, а вот этот маленький для чего? Для ключей?
3: Для зажигалки.
2: Точно.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
4: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Гвардейской от Макаренко до Николая Ершова, на проспекте Победы от Оренбургского тракта до Юлиса Фучика и на проспекте Победы от Рихарда Зорги до Хусаина Мавлютова. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Вмятины делает град, снег загибает весной, тонкий металлопрокат. Даром не нужен такой.
7: Продаем толстый профнастил, металлочерепицу, сайдинг и штакет. Только для серьезных построек. Честная толщина металла плюс долговечное покрытие. Центр металлокровли. Казань. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-47-41.
9: Поработай!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда. Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
5: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений.
6: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
7: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Напоминаем, что вопросы нашему фитнес-блогеру и эксперту можно задавать уже в чате мобильного приложения Рекорда. И давно можно. Все, что касается правильного питания, например, спрашивайте, скоро он будет отвечать. А мы пока обсуждаем электрический или бензиновый транспорт. Вообще, кто за что?
1: Так, интересный заход. Привет, страна. Всем рекомендую посмотреть документалку «Экология» и задуматься над тем, откуда берутся батарейки в электрокарах и электричество в них. И как их потом утилизируют. И сделать выводы, какие авто все-таки лучше.
0: Ну вот да, и Саша Красный поддерживает, видимо, слушателей из чата мобильного приложения. Да ну нафиг эти вафельницы и тостеры, только ДВС. Желательно и объем побольше. Экология — это хорошо, но запуск одной косморакеты производит несколько раз больше вредных веществ, чем все автомобили на планете. Производство аккумуляторов — это капец какое неэкологичное производство. Утилизация аккумулятора наносит непоправимый вред природе в разы больше, чем автомобили с ДВС. Так что вот мое и экспертное, в скобочках, мнение. ДВС, бензин, бензин, газ, дизель — это экологично.
1: Так, это вот интересное мнение, действительно. А еще был Йо-мобиль, помню, как его запускали, уже почти запустили. Российский проект последовательного гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагалось использование электрической трансмиссии с комбинированным питанием от генератора, вращаемого газобензиновым двигателем. Но, как и все стартапы, загнулся.
2: Ну, они запустили производство, от слова запущение.
0: Анти пишет: дизель, не только после 2-литровых в объеме. Микроволновка тоже удобна, но кайфуют все около мангала.
1: Вот это аргумент! Электро не сильно экологично, а вот лошади экологичнее. Производство аккумуляторов и утилизация для экологии не очень хорошо.
0: А представляете, потом, когда будут в мире одни только электрокары, будет где-то стоять очень большая коробка, куда мы будем приносить эти батарейки.
1: Большие батарейки.
0: Да сдавать их. И такие, вот, держите. Рика вам.
2: Ну, а что? Это недалекое будущее.
1: Нам пояснение пришло. Помните, 1500 рублей в месяц было с электро?
0: Да.
1: Ночной тариф электро 3 рубля киловатт. Вот и получается, видимо, 1500 реально в месяц рублей.
0: Экономическую подоплеку нашли, что бензин и слить можно, понимаете, и это выгодно. Можно в другом транспорте использовать. Поэтому, вот, обсуждаем электрический или бензиновый транспорт, а вы продолжайте писать в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Группу на нашу в Максе.
2: И группу ВК.
3: На Рекорде.

0: Рекорд в Макс.
1: Рекорд реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
17: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров.

0: Новые каперы представляют рубрика «Полезная среда».
1: И прямо сейчас Дмитрий Гнутов будет отвечать на ваши вопросы. Дим, привет.
2: Приветики.
3: Приветики, Дима. Итак, полезные ответы на самый главный вопрос. Скажите, пожалуйста, а правда, что семена чиа снижают аппетит и способствуют снижению веса? От молодого человека вопрос.
2: Все верно. Да, также там содержится омега-3, такие жирные кислоты, полезные для сердца, для кожи, для волос. Также там много клетчатки, еще мужчина не упомянул. Это и насыщает хорошо, и улучшает работу кишечника. Также семена чиа стабилизируют сахар, и скачки становятся более такие не резкие, скажем так, когда вы употребляете семена чиа. Но вообще это не волшебная таблетка, это просто хороший продукт, который регулярно стоит в свой рацион внедрить.
3: А много можно? Или добавляешь везде, где хочешь?
2: Слушай, да ты много не съешь. Вот, например, берешь греческий йогурт, добавляешь туда 4 ложки семян чиа чайных, потом добавляешь туда кофе 50 мл и один стик подсластителя. Размешиваешь, убираешь в холодильник на час, и это получается восхитительный такой пудинг.
1: Поехали дальше. Подскажите, какой степпер лучше брать для занятия дома? Обычный, поворотный, боковой, и чем они так хороши?
2: Слушайте, как по мне, нужно, вот если вы где-то на маркетплейсе заказываете 3 все штучки, они придут, вы попробуйте, какой вам комфортно. Потому что вот у нас, например, в зале 3 степпера, и каждому человеку удобен свой формат. Кому-то лестничный, кому-то такой более жесткий. В общем, все индивидуально.
3: Там, где прям платьишки примеряют, там и тестировать...
2: Например, почему нет? Слушай, Аня, что такого? Ты поставила на пол, раз походила,
1: ничего такого не видела. В новом платье заодно. А как в степпере хорошо.
3: И сразу в зеркале. Как лучше смотрится, а?
1: Поехали дальше.
3: А какое упражнение с гантелями в домашних условиях более эффективно для прокачки, придания формы нижней части мышцы груди мужчинам?
2: Это жим от груди. Гантелями лежа, соответственно, вы ложитесь на спину и выжимаете гантели вверх. Либо вы можете немножко упереться ногами, поднять таз таким образом, чтобы вы лопатками упирались в пол и стопами упирались в пол. И, соответственно, поднимать вертикально предплечье наверх. Вот так вы снизите, скинете акцент на нижние пучки. Гошан. Ну и отжимания классические, опять же.
1: Ага. Слушатель Гошан начал ходить в зал, посоветуйте, как быстро убрать живот. И заодно по питанию, прям экстрим-диету хочется, спасибо.
2: Так, ну смотрите, я против экстрим-диеты, но раз вы готовы, то слушайте. Смотрите, во-первых, покупаете фитнес-часы себе, ставите цель 20 тысяч шагов и каждый день их вышагиваете. Дальше тренируетесь, 3 силовых тренировки в неделю по 45 минут на все крупные группы мышц. Это ноги, спина, грудь и протез, не забывайте. Также между подходами обязательно ходите, не стойте на месте. Теперь по питанию. Питайтесь 3-4 раза в день. Каждый прием пищи добавляете большой кусок мяса, рыбы, птицы или вареные яйца, также большую миску овощей и немного орехов и семечек. И вместо сладкого употребляете фрукты и сухофрукты. Ну и каждый день 30 мл воды на 1 кг веса тела тоже не забывайте выпивать.
1: Круто, Дим, спасибо большое за ответ на вопросы.
3: И пожалуйста. До встречи в следующую полезную среду.
2: Также, дорогие слушатели, подписывайтесь на мой канал. Там я рассказываю, как избавиться от лишних килограмм без вреда для здоровья. В любом поисковике пишите «Клуб хватит себя жиреть». Первая ссылка – мой канал. Всем прекрасного дня.
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
7: Дополнительное образование.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
10: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
11: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
12: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
13: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: 30 мая. Пирамида. «Автогрупп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
16: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
17: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
18: Новые серии завтра в 18:40 на «Солнце».
17: Категория 6+.

0: украшения Крусе. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Вейкаперы. Ну все, скоро подведем итог голосования. Электрический или бензиновый транспорт. Вот Павел тоже видео советует. Название видео про экологию. В тупчике есть нефть и экология. Спасут ли нас электромобили, так называется. Там, конечно, 4 часа, но оно того стоит, советует Павел. Посмотреть.
1: Электро. Владею 3 года, АЗС объезжаю стороной.
0: Так, Владимир, электромобиль топ. Главное зимой ставить бинар. И будет вам счастье. Вот, пожалуйста.
1: Так, меня экология вообще не парит. У меня конь педальный, ни топлива, ни заряда, ничего не надо.
0: Так, вот нам скинули уже фотографию, какие есть москвичи, электромосквичи в Москве. Все, теперь мы знаем, как в Москве побывали.
2: Электромосквичи — это зумеры с пауэрбанками.
1: Так, было в 70-х или 80-х произведен авто на водороде, но нефтемагнатам не понравилась эта идея, все загнулось. Я лично рассматривал покупку электрокара, если рассматривать город — идеальный вариант. Покатался, дом на зарядку, поехал на следующий день дальше. Но если рассматривать вариант дальних поездок, то проблема с зарядкой у очень мало АЗС такой функции, и минус время до полной зарядки, которого нет на ожидании, пока авто зарядится на 100%, когда можно на бензине или газу заправиться и ехать дальше. В общем, пока мой выбор — газ-бензин. И, кстати, газопропан, если он закончится, на бензине можно ехать еще столько же, а минус — место в багажнике.
0: Ну, пока да, как будто бы удобнее бензин, газ, пропан, и дизель, все вот это вот, что на топливе.
2: Мне кажется, что электрические автомобили — это так, побаловаться, ненадолго поездить, вот себя порадовать.
0: Как вторая машина, мне кажется.
2: Ну, по сути, да, отдыхать там какое-нибудь такое.
0: Давайте подведем итоги, да, наверное, голосовалки. Электрические или бензиновые? Бензиновые побеждают, 73% голосовалки набирают. За электрические всего 23,5% воздержались.
3: На рекорде.

Каждая реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Здрасте всем и доброго утра. 10:01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы еще час с тобой будем.
3: Всем отличного начала дня.
4: Привет, друзья. Среда, серединка рабочей недели, 20 мая, через 11 дней лета.
2: Вопросы нам присылайте, мы в конце шоу отвечаем на любые, которые вы только зададите. А пока к новостям. Москва и Питер признали самыми тяжелыми городами России для ментального здоровья. Представляете? Исследование показало, что жители двух столиц чаще других живут в хроническом стрессе и сильнее переживают из-за денег, здоровья, мировых новостей. Самыми спокойными регионами назвали Татарстан, Калининградскую и Тюменскую область. А?
4: Очень хорошо.
2: Как вам переживаки такое?
4: Переживаки, собаки переживаки.
3: Стоит переехать туда ненадолго, да, там на месяцок успокоиться, ментально восстановиться.
2: Ну, просто почаще надо в Татарстан выезжать, да, в Тюменскую область. Можно чередовать, Калининградскую съездил. И все, выдохнул и вернулся обратно в Питер, Москву разгонять. Ну, кстати, у нас здесь поспокойнее, наверное, нежели в Москве. Ритм-то иной. Такой гораздо помедленнее будет.
3: Ну, мы ценители. Ценители окружающей среды.
2: Прекрасного и не только.
3: Да, но иногда чересчур ценители.
2: Мы любим залипнуть на что-то, да.
3: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
2: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей? Честно?
4: Да,
2: реально?
4: Конечно.
2: Это все из-за города? Сказывается на тебе ритм
4: жизни?
2: Нет,
4: это вообще связано не с городом. Мне кажется, вообще тревожность связана с импульсивностью, с чертами характера, с внутренними какими-то такими
2: Ну ты в Вологде чувствовала себя спокойнее?
4: Нет, мне кажется, что это вообще просто идет собственная какая-то импульсивность.
2: Она сам себя накручивает.
4: Она близка к тревожности.
3: Аня, волнушка.
4: Волнушка.
2: Вот и все, уже и не волнуется.
4: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
3: Аня четвертый взрывается.
4: Никита и Стас.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Аня и Стас сражаются в этой битве. Какой-то вопрос был задан обществу. Общество на него ответило. 6 самых популярных ответов выбрали. И ребята должны их пробить, угадать. А вы им должны помочь в чате мобильного приложения рекорда. Открывайте. А вопрос следующий. Какие цветы любят женщины по очереди?
2: Только по очереди.
1: Ань, давай.
3: Ань, начинай. Розы.
1: Есть, это самый популярный вариант, 1-0.
2: Ромашки.
3: Есть. Я тоже хотела сказать.
1: Есть тоже ромашки, 1-1.
3: Тюльпаны.
1: 2-1.
2: Лилии.
1: 2-2, ребята, очень плотненько идете. Два варианта всего осталось. Давайте, чатик, чатик.
3: Ну, я не верю, что они ответили гвоздики, но, наверное, ответили, потому что вспоминали.
1: Нет, гвоздики.
2: Универсальный ответ. Красивые.
1: О, да, кстати.
3: Серьезно?
1: Люди ответили красивые.
3: Тогда живые и нечетное количество.
1: Нет такого.
3: В смысле? А,
2: Аня,
3: искусственные,
2: ты плохо знаешь женщин. Полевые цветы.
1: Да.
3: О, а ты просто всегда смотришь одним глазом.
2: Если честно, чтобы ты понимала, я отсюда не вижу.
3: Я тебя уверяю, полевые ты точно подсмотрел.
2: Полевые я просто знаю, Ань.
1: Какие?
3: Ты просто экономишь.
1: Какие цветы любят женщины? Ответ: розы, тюльпаны, ромашки, лилии, красивые и полевые.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
1: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Поперечно-Авангардной 25А. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. ВКонавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «КонАвто 19». Нет.
5: Хочу на море!
6: Хочу увидеть горы!
7: Хочу на шашлыки!
8: Проще сказать, хочу джетур! Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур «Диалог Авто» на декабристов.
9: Нет, верно. Подробности в автосалоне.
10: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская, 127-392-44741.
11: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
12: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
13: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
14: Готов к скорости и драйву? Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
0: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 20 мая.
2: Овны, у вас все замечательно. Вторая половинка будет радовать сегодня и понимать.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто понять, почему вы поступаете совсем не так, как ему кажется логичным.
1: Близнецы, сегодня не стоит перебарщивать в изобретательности.
2: Раки, вашему консерватизму пора сдавать позиции. Не будьте столь строги к членам семьи.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно понять, что вы хотите сказать тем или иным действием.
1: У дев в этот день, возможно, будет не все в порядке со внутренним мироощущением, и эти проблемы могут сегодня существенно подпортить настроение вам и вашим ближним.
2: Весы, семья весов сегодня будет выглядеть образцовой, вы все будете делать вместе.
3: Скорпионы, сегодня у вас при общении с вашим любимым человеком могут возникнуть проблемы разного характера.
1: Стрельцы, сегодня вы будете склонны к тому, чтобы неправильно трактовать слова вашего любимого человека, причем его это будет не столько обижать, сколько удивлять.
2: Козероги, из вас как будто все соки выжили, и кто ваш любимый человек?
3: Водолеи, в этот день вашему любимому человеку будет несколько неуютно рядом с вами.
1: Рыбы, сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком вместе почитать какую-нибудь интересную книгу. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме выступили против снижения возраста вступления в брак. Глава комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что граждане младше 18 лет считаются детьми, а исключения возможны только в особых случаях, например, при беременности или призыве в армию. Также она прокомментировала предложение демографов потихоньку снижать брачный возраст ради повышения рождаемости. МЧС напомнила, что жарить шашлыки нельзя при ветре сильнее 10 метров в секунду. Ведомстве также уточнили, что мангал должен находиться минимум в 5 метрах от построек, а рядом не должно быть горючих материалов. Разводить огонь запрещено и во время особого противопожарного режима на торфяниках и рядом с хвойными деревьями. В Госдуме предложили дать работающим пенсионерам дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3 дней. Авторы инициативы объяснили это нехваткой трудоспособных граждан и растущей ролью пенсионеров в экономике. По мнению депутатов, мера поможет повысить комфорт жизни пожилых сотрудников и станет стимулом продолжать работать. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
0: Реклама. Просыпайтесь! Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Ого-го-го. ПГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный слабый, со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич. Global.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
10: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.РУ», ООО, ОРСО, ОКРН 124-160-00-45-510, город Казань.
8: Успел.
11: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
12: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
13: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
0: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку. Гламурная Москва 2007. Станция Казань. Легендарный диджей Москвы и специальный гость. Алекс Гаудино. Билеты на сайте кассир.ру.
14: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Record.

0: Вейкаперы. Ну что, немножечко ответим на вопросы и погнали по делам. А вопрос такой от Антона из Ростова-на-Дону. Слушаете ли вы конкурентов? И что бы вы сделали на рекорде в эфире, чтобы станция выделялась из всех остальных?
1: Ты что ли вопрос написал?
0: А?
1: Ты что ли вопрос написал?
0: Проверь чат, Антон написал. Давайте по очереди.
1: Есть идея? Ты каких конкурентов слушаешь?
0: Я...
1: Не будешь говорить?
0: Слушаю радио «Вера». Реально?
2: Ну, не похоже же, что ты.
0: Не похоже, но я слушаю.
2: В машине?
0: Серьезно? Вы смотрите на меня странно? Я действительно иногда включаю там интересные темы, обсуждаются.
2: По последней теме, которую там...
0: Понимаете, у нас все через призму юмора. Там все через призму серьезности.
2: Последняя.
0: Иногда мем 6-7.
2: Тема. Да, они обсуждали мем.
0: Да, да, и действительно пришли к тому, что он на самом деле самый православный из всех, что был в последнее время. Я вам серьезно говорю.
1: Да, почему?
0: Да, поэтому... Связано это как-то с Библией. 67, да, цифра там, в общем, да.
1: Я какое-то время вообще не слушала радио, когда начала работать на радио. Реально просто в тишине езжу. И очень часто так делаю. То есть очень редко, когда я включаю что-то. Ну, включаю либо рекорд, либо конкурентов.
0: Давай, дорожное радио, говори.
2: Я не слушаю дорожное радио. Ненавижу его.
0: Что?
2: Честно, я вот включаю... оно хорошее. То есть там все... Но я вот не могу его...
0: Прикольный вопрос, что бы вы сделали на рекорде.
2: Как что, ругаться матом?
0: Мы как-то пришли к одному мнению. Прикольно, если бы с утра у нас играл диджей. И чтобы у нас с утра была тусовка такая.
1: Да, у нас было такое.
2: И ругался матом.
0: Ну вот, видите, уже даже было. Так, следующий вопрос. На какую планету каждый раз хотел бы слетать? Планета.
2: Так и солнечная система имеется в виду. Так ни одна из них не пригодна для жизни.
0: Ну да.
1: Я только на планету КВН.
0: Та-дам!
2: Та-дам!
0: Та-дам!
1: Надо вернуться, проверить.
0: Для чего водители клеят на стекло наклейку в машине ребенок? Что я должен делать с этой информацией, Стас, интересуется?
1: Ну, как минимум, не заниматься учительством на дороге. Понимать, что человек, если везет ребенка, значит, он соблюдает определенный скоростной режим. Не надо матюгаться. Есть причины. Может быть, ребенка тошнит или он плачет. В общем, нужно...
2: Может быть, он
1: просто...
2: за рулем.
1: Да нет, просто такое предупреждение, мне кажется.
0: Моя личная...
1: Чтобы бояться.
0: Моя личная статистика. Самые наглые водители на дороге — это девочки за BMW и те, у кого наклейка «в машине ребенок».
2: Они вообще не следят за дорогой.
0: Да, они вообще чувствуют себя в безопасности благодаря этой наклейке. Одни из самых наглейших, по моей статистике.
2: Я один раз видел картину, где...
1: девочки, у которых BMW, у них няни.
2: Я видел...
1: возят.
2: Картину, где была женщина, у нее наклейка была «в машине ребенок». Она начала ругаться, потому что сама была не права. Ей говорят, ну извините, а ребенка не было в машине. Она говорит, ну кресло-то есть.
0: А вы уже не первый год работаете вместе. Кто из вас миротворец, а кто очень вспыльчивый?
2: Ну, так мы меняемся в этих ролях.
0: Мне кажется, мы все вспыльчивые.
1: Мы все иногда вспыльчивые, но больше я.
0: У нас миротворцев вообще такое ощущение, что нет здесь. Поэтому к нам не заходит с утра никто. Может быть, в этом причина, а?
2: А что ты интересуешься? Что тебе надо?
0: А ты что вот вообще? Друзья, спасибо вам большое за это утро замечательное. С вами были Вейкаперы. Завтра услышимся. Никита, Стас, Аня.
1: Отличного дня, классного настроения. Четверг, 7 утра ждем.
2: Всем прекрасной среды.
0: Пока!
3: Вейкаперы. На рекорде.

Стартует новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем огромный привет, друзья, и доброе утро. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой вопрос к вам. Как часто вы делаете какие-нибудь покупки новые, в особенности одежду? В общем, есть такая информация о том, что россияне почти перестали покупать ту самую новую одежду. По данным Fashion Group, траты на гардероб упали до минимума за последние 11 лет. Сейчас на одежду и обувь уходит всего 7% потребительских расходов. Что насчет вас? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». А также, друзья, заглядывайте в наше сообщество ВКонтакте, группа «Рекорд». Там вы можете найти еще больше интересных новостей, ссылочку на наш телеграм-канал и более 100 радиостанций на абсолютно любой вкус. Переходите, подписывайтесь, наше сообщество доступно для всех, ну и рады будем видеть вас там. Давайте расскажу о музыке. В этом часе услышим работу от Джон Саммин «Shades of Blue». Услышим трек от Леони «Callum Scott Stay». Также появится Anima & Energy «Out of My Body». Послушаем трек от Vintage Culture «Gaps Lost». Откроет этот час «Graceland» с работой «Graceland» от Airbooks. И это все «Рекорд».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
3: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет. Конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. От заката до рассвета. Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
4: ОПДВ. Украин 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
5: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
6: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28. Станет лучше.

0: украшением к Руси. Отдельно мобилиру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20. Record Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: США продлят на 30 дней ослабление санкций на операции по продаже и транспортировке нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Уточняется, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового пребывания для граждан более 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Инициативу предложил МИД страны. Власти считают, что месяца достаточно для туристических поездок, а срок визы должен соответствовать цели визита. Минфин рассматривает ужесточение условий семейной ипотеки. С 1 июля льготную ставку могут повысить для семей, где второй родитель уже оформил ипотеку, а также для заемщиков, не состоящих в браке и не зарегистрированных с ребенком по одному адресу. В Минстрое инициативу поддержали, но выступили против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Уже совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Deer. Подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: 9. Для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савиново». Ямашева, 93.
9: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
10: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
11: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
12: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Expocar. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
15: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7.
14: Если Tenet, то в Expocar.
15: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
16: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
17: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо».
18: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО, ОРСО, ОКРН, 124-160-00-45-510, город Казань.
17: Успел.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какую еду вы можете кушать каждый день? Вот роллы, кофе и сыр могут вызывать зависимость сильнее сахара, предупреждают врачи. По их словам, при отказе от таких продуктов у некоторых людей возникает настоящий синдром отмены и сильная тяга. Кофе чаще вызывает психологическую зависимость, а вот снейки, колбасы, сыры и роллы физическую, в том числе из-за усилителей вкуса, которые воздействуют на рецепторы и заставляют покупать такую еду снова и снова. Но вот здесь я очень согласна, если честно, я роллы могу есть каждый день. А какая еда вызывает такую тягу у вас? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, и что вы с этим делаете? Кушаете это или же все-таки как-то пытаетесь отказаться? А давайте расскажу пока о музыке в этом часе. Послушаем работу от Sound of Engine and Six, Voyage, Voyage. Также появится Алла Фарман с работой Body Talk. Услышим трек от Эсси «Make My Day».

Оля установила москитную сетку, чтобы никто не залетел. Но это

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. ВКонавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «КонАвто 19».
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
5: Хочется в отпуск, в иную баню.
6: В иную баню?
5: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
7: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
8: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
9: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Элеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Элеком».
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
11: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят в торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А как вам такое переживание? Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
2: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
3: Да, конечно.
2: Аня Волнушка.
4: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
5: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
6: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
4: Новые серии завтра в 18:40 на «Солнце».
3: Категория 6+.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

На связи «Главная танцевальная». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И уже через несколько дней, совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв. И я уверена, вы догадались, о чем идет речь. Это легендарный колбасный цех. Врывается с новым шоу «Матрикс». Вас ждет 3 танцпола, более 20 артистов. Это все будет происходить на новой площадке. Зарубежный секретный агент появится непременно. И, конечно, наши зажигательные Рекорд Чикс. Это все колбасный цех «Матрикс». Встречаемся с вами сразу 2 дня, 29 и 30 мая. Решайте сами, когда придете. Можем и на 2 дня вас также пригласить. Это все будет в Санкт-Петербурге на площадке Temple of Dir. Абсолютно классная и новая площадка. Все подробности ищите на radiorecord.ru 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе послушаем работу от Нари и Paolo New, Move Your Body, Record Maker. Послушаем классную работу от South of Legend, Сан-Франциско, Record Maker. Появится аниме Джоджи Beautiful. Услышим трек от Эбин Hollow. Откроет этот час Софин Бах с работой Miles Away Record Mix. И все это Рекорд Dance Radio.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик and DJ IP. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
3: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистические. Электрический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
4: Слышишь этот ритм?
5: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestival.ru. 16+. Станет.

0: Пол, каршеринг Руси, отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ООО «Шоу Глобал». УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину, попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.

0: 9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: ООО «Rich Family», Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110-547-605-1196.
10: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
11: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
12: Приходите на первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7.
11: Если Tenet, то в Экспокар.
12: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
13: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
14: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.
15: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я хочу вам напомнить, что главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд, возвращается к нам в столице с новой постановкой под названием «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех, ну куда без него, никуда. И захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, ну и, конечно же, мега-микс от диджея Цветкова. 14 ноября Питер, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru. Заглядывайте, и 12+, не забываем. Диджей Луис в этом часе, и Билли Джин услышим. А еще Армин Ван Бюрен и Like a Child. Непременно Дэвид Гетта, Сиа, Афроджек, Wake Tonight. Еще Сони Фадера, Think About Us. В начале часа Yearbox и Graceland. И все это Рекорд Dance Radio.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе, рассказал Владимир Путин. Отношения двух стран не раз прошли испытания на прочность, отметил президент. Переговоры продолжились в расширенном составе. Вместе с Путиным в Пекин прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, руководители госкорпораций и крупного бизнеса. Почти 6 миллионов россиян с сахарным диабетом не знают о своем диагнозе. Об этом рассказала эксперт Минздрава Мокрышева. По ее словам, стольким же людям поставлен этот диагноз. То есть суммарно сахарный диабет в стране имеет около 12 миллионов человек. Единый госучебник по физкультуре разрабатывает Минпросвещение. Ведомство, как сообщил Кравцов, утвердило единую программу обучения по этому предмету в школах. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
0: ОПТВ. Украинство 19-169-001-2007. Город Казань. 18+.
2: 30 мая. «Пирамида». Автогрупп при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
0: ООО «Kassir.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84-18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Dance Radio.

Новый трек на рекорде. DJ Louis and Sweet Power. Billie Jean. Record Remake.

0: Рекорд.
1: Друзья, привет, от Кристины Радио Рекорд. Про отдых, про отпуск. Я знаю, у многих стартует, у кого-то длится уже. Цены на путевки в Турцию и Таиланд упали. Ура, хоть что-то упали до уровня 2020 года благодаря курсу доллара. Сколько стоит отдохнуть вдвоем на Пхукете, Таиланд? Можно за 74 тысячи рублей за 11 дней. Вы представляете, дешевле только даром. Пятидневный тур, ну, конечно же, пакетированный в Турцию, обойдется примерно в 40 тысяч с авиаперелетом и с завтраками включено. Но это вообще... Просто лети не хочу, бери не хочу. Друзья, рассказывайте, куда собираетесь в отпуск, где планируете отдыхать. Я вообще, по-моему, ничего не планирую совершенно. Рассказывайте, как будете отдыхать. Леонид в этом часе и свежая работа. Stay. Еще впереди диджей Smash.

также Afrojack Control. Прямо сейчас трэп «Мафия Хаус» и «Мафия Стайл». И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А? Как вам такое? Переживаки. Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
3: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить. Проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
4: Да, конечно.
3: Аня Волнушка.
4: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
6: Дополнительное образование.
7: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотез для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотез.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Роняем цены на газ, на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
5: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
6: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
7: Нет.
6: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
9: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, рассказал лидер КНР на встрече с Путиным. Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств. Возобновление конфликта тем более недопустимо, заявил Си Цзиньпинь. Кандидатов для переговоров с Россией обсудят страны Евросоюза на следующей неделе. По данным F-Times, европейцы обсуждают экс-премьера Италии и экс-канцлера Германии Меркель в качестве переговорщиков от Евросоюза. Рекорд установила температура воздуха в Москве. Столбики термометров поднялись до 30,5 градусов выше нуля. Это самый высокий показатель для 19 мая за всю историю метеонаблюдений. В Петербурге тем временем показатели достигли 32 градусов выше нуля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Знаете, что объединяет Камчатку? Плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда. Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Знатьлюбитьгордиться.рф.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утро после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: А он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
4: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
5: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
6: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
0: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
7: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
8: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
9: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
10: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте. Испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар.
11: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
12: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
13: kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
14: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
15: «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Завтра в 18:40 на «Солнце».
16: Категория 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Друзья, привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Есть новость, фэшн-новость. Россияне почти перестали покупать новую одежду. Для меня это какое-то откровение, потому что смотрю, все постоянно что-то скупают. У меня абсолютно обратное мнение. Ну, в общем, траты на гардероб упали, оказывается, до минимума за последние 11 лет. Сейчас на одежду и обувь уходит всего лишь 7% потребительских расходов. Это критически мало, друзья мои. Опрос провела среди одного человека, среди редактора эфира Радио Рекорд. И говорю: «Женя, ну какую одежду ты купил последний раз?» На что Евгений мне ответил: «Да вот белую рубашку к корпоративу Радио Рекорд, напоминаю, то есть к 30-летию, значит, последний раз молодой человек приобретал себе новую вещь в августе прошлого года, опять же, дожились». Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Радио Рекорд, новость, потому что я взяла именно оттуда, там много классных. Чит-код в этом часе, Last Night on Earth, услышим. Еще впереди Иман Бек и Софи Рейс, Not You. И Джон Саммит, Shades of Blue. А еще в этом часе Анима, Out of My Body. Раньше всех Оффенбах и Miles Away. И все это Рекорд Dance Radio.

Радио Рекорд. Девочки лучше учатся в школе

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Петра Витера от проспекта Амирхана до Дементьева, на проспекте Победы от Хусаина Мавлютова до Юлиса Фучика и на улице Довлекеевской от Борисковской до моста через железную дорогу. Всем удачи на дорогах!
3: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
6: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
7: Центр металлокровли. Город Казань. Телефон 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама.
9: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто 19».
10: Geely Citroën. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города.
11: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
12: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
13: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
14: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
15: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
16: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Риск быстрого распространения Эболы в России крайне мал благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов, сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью или другими выделениями больного, передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят в торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк на 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026 имеется ограничение по дням организации акций. Поэтому на сайте

0: Еженедельно шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик and DJ IP. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Дэнс Радио. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 25 градусов. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Чангангили, Черехов, Вейлекс, Ситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
4: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру ООО ОРСО ОКРН 124-160-0045-510. Город Казань.
7: Успел.
8: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне не капельки. Не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Но каршеринг Руси. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И я здесь для того, чтобы напомнить вам, что уже совсем скоро, в конце мая,

Ты секретный агент, гость, хедлайнер и, конечно, рекорд Чикс. Колбасный цех Матрикс. 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. На берегу Невы. На Арсенальной набережной. Все подробности остальные на радиорекорд.ру. Мероприятие 18+.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд
3: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут на проспекте Победы от Оренбургского проезда до Юлиса Фучика, на улице Олега Кашевого от Дементьева до проспекта Амирхана и на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева. Всем удачи на дорогах!
4: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи.
6: Закажите забор в Центре металлокровли.
7: Стоит недорого, блестит, переливается.
6: Центр металлокровли. Казань. Телефон 288-87-87.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
2: Хочется в отпуск, в иную баню.
3: В иную баню?
2: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
6: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Бугарин, 110, 547, 605, 1196.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F-Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
2: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
6: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

What comes next will be marvelous.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условно и очень размыто.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: Он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Record
5: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 25 градусов. Ветер восточный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
6: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
7: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
4: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
9: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Софтбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
10: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
11: Дополнительное образование.
12: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
13: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова, 28. Скидки и подарки по промокоду «Радио».
14: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
15: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицце» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо».
14: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО, ОРСО, ОКРН, 124-160-00-45-510, город Казань.
15: Успел.
16: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
14: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
17: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Завтра в 18:40. На солнце. Категория 6+.

0: хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: Всем привет, мои сладенькие рекордные котятки. Сегодня среда на календаре. Ну, все мы знаем, да, что это такая не маленькая пятница. Настолько любим мы пятницу, что мы готовы каждый день, в принципе, называть именно так. Ну что ж, называть меня можно просто. Адель, это шоу «Хочу и баста». Ты слушаешь Радио Рекорд. В ближайший час будем кайфовать от самой классной музыки здесь. Конечно же, обсудим тему часа. Она будет очень интересной, горяченькой. Пожалуйста, готовим мобильные свои телефончики. Ну и еще, естественно, чтобы было еще лучше настроение, буду разыгрывать классный подарок. Ну, мне кажется, кто слушает Рекорд каждый день, каждую минуту, всегда с нами, тот уже знает, что сегодня он может у нас получить. Для этого тебе пригодится наш ТГ. Записывай номер, если вдруг еще этого не сделал. 8-939-303-101-9. Ну а мы погнали наслаждаться и классно проводить этот вечер вместе. Если ты в пробке, не грусти, делай Рекорд на максимум.

Ну что, дорогие рекордсмены, я хочу вам сказать о том, что сегодня отмечается Международный день дружбы. Поэтому, чтобы получить классный подарочек, я предлагаю каждому из вас прислать сейчас огромный привет своему лучшему другу и сказать, за что вы его любите. Если ваше сообщение окажется сегодня первым, самым теплым, самым искренним, то именно вы получите подарочек от Рекорда и пойдете вкусно есть в ресторан «Максимилианс». Это 2 купона на бизнес-ланч. Я думаю, что все уже догадались, кто ежедневно слушает нас. Поэтому гоу, погнали! Присылай привет своему лучшему другу и скажи, за что ты его любишь. Ну, а я буду решать, кто же вместе с другом отправится вкусно есть.

Мы продолжаем шоу «Хочу и баста». Сегодня на кону у нас купоны ресторан «Максимилианс» на бизнес-ланч. И задание такое – поздравить своего друга с праздником, с Международным днем крепкой дружбы. И написать пару слов, за что вы его любите и за что, в принципе, выбрали такого друга. Я думаю, тут два в одном, можно и подарок себе загрести, и как вдруг сделать приятно, если он тоже слушает рекорд. А это наверняка. Напомню номер телефона еще раз, вдруг ты не успел записать. 8-939-303-101-9. Вот нам Марсель пишет: «Всем привет, с днем дружбы!» Но почему-то Марсель никому ничего не пожелал и в ресторан не хочет. Ну ладно, Марсель, спасибо большое. И ей сообщение от Олеси, а у нас сегодня у дочки день рождения. Мы едем в машине домой, пожалуйста, огромный ей привет. Олесенька, happy birthday, пусть все твои желания обязательно исполняются. Мы погнали дальше слушать классную музыку, а я все еще жду ваших поздравлений и очень уже хочется выбрать, кому отдать эти купончики. Вот честно, могла бы себе забрать, сделала бы, но, увы и ах, придется отдать именно тебе.

0: Record. Реклама.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Неофертан. Подробности в автосалоне.
6: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
7: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
10: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.РУ ООО ОРСО ОКРН 124-160-00-45-510. Город Казань.
8: Успел.
11: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
12: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив? Good Night Show. Свадьба? Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

Ну, а мы продолжаем шоу «Хочу и баста». И какая же у нас сегодня история? Я хочу подарить купончики в ресторан «Максимилианс». А ты должен поздравить с Днем дружбы своего друга, передать привет и рассказать, за что ты его любишь, уважаешь и ценишь. И самое интересное, что что-то девочки сегодня нас, видимо, как-то проигнорировали. Нет от них сообщений. Одни мальчики пишут. Олег передает привет своему другу Марату и пишет: «Он нормальный». Ну, вот так вот, четко, лаконично, по-мужски. А далее пишет нам Алексей: «Всем привет, Радио Корт, вам тоже привет. Есть у меня друг, зовут его Ильяс. Он хороший человек. Всем хорошего дня». Вот тоже так это эмоционально, нежно, да, слов у меня просто нету. Любовью пахнет. Весна, друзья мои. Любовью к друзьям, естественно. Как, а какой вы еще могли подумать? И есть еще весточка от Раиля. Передаю привет Илье. Знакомы с ним с армии еще с 2016 года. Всегда выслушает, выручит и поможет. Спасибо ему за это. Вот так вот. Тут уже у нас нежнятина пошла. Я ценю такую дружбу. Молодцы, ребята. Держимся. Кстати, у вас уже 10 лет. Я вас точно поздравляю. Это рекорд. Ну что ж, жду твоих весточек. Не забывай, конечно же, номер телефона, куда присылать поздравления с Днем дружбы. Своему другу сделай приятно. Возможно, себе, чтобы вкусно поесть. 8 939 303 101 и 9. А мы продолжаем.

Ну что, рекордсмены, есть еще одно сообщение от Максима. Придаю привет своему другу. На этом все, ни имени, ни паролей, ни явок. Вот такие вот скромные у нас мужчины. Но выделила я одно самое теплое послание. Раильчик, ну вы такой умничка. 10 лет надо отметить, Максимилин, все хорошо. Вместе с Илюхой. Илюхе огромный привет от меня тоже. Еще смотрю, коллега вам тут ванговал, что в четверг выиграете. А вот нет. Пу-пу-пум, в среду, когда Адельчик тут тоже в эфире. Доброе, хорошее. Что ж, Раиль, расскажу за эфиром, как забрать свой подарок. Ну и, естественно, желаю приятного аппетита. Друзья мои, завтра все повторится вновь. Слушай внимательно Радио Рекорд, и, возможно, именно ты заберешь купоны на классный бизнес-ланч. Ну а мы продолжаем. Итак, друзья мои, такая новость. Я сейчас прочитала, обалдела. Новость киберромантики. 32-летняя девушка из Японии официально сыграла свадьбу с GPT-чатом, прикиньте. Настроила бот под себя, назвала даже именем, Клаус его зовут, надела очки специальные и обменялась кольцами. Вот такая вот свадьба, бюджетная, кстати, ну, совсем недорого. И знаете что? Она счастлива, ведь бог текстовых сообщений никогда не ноет, это раз, не разбрасывает носки, это два, пишет идеальные комплименты. И тут у меня назрел вопрос. А мы сами-то далеко ушли? Сегодня вот в теме часа давайте поговорим на рекорде про любовь в переписке. Сейчас куча людей месяцами, а то и годами реально крутят романы онлайн. Шлют кружочки и ни разу при этом вживую не виделись. Что же это, наше будущее или массовое одиночество? Жду твоей истории в нашем чате. Рассказывай и расскажи свое мнение. Был ли у тебя, в принципе, опыт таких онлайн-романов, когда началась любовь, закончилась, а вы так еще и не виделись, даже кофе не попили? Или мнение, нормальная эта история или нет? Вот я про GPT-чат все думаю. А как, а что? Ну, очень много вопросов и мало ответов. Номер телефона нашего ТГ 8 939 303 101 и 9. Жду.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умеритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: «У меня дело выгорело!»
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента.
13: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Уважаемые

Салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Тенет Т8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на Тенет.ру. Цена на модель Тенет Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

Ну что, дорогие рекордсмены, раскачиваем сегодня тему онлайн-любовь. И вот что прилетело к нам уже от вас. Написала нам Альфиюшка, всем привет. Ну вот эту вот историю с GPT-чатом совсем не понимаю. Подарки дарить не будет, дом помогать не будет, забирать с работы не будет. На кой он нужен? Ну, вы знаете, кому-то вот романтику подавая, кому-то с работы надо забрать. Но годно, да, я тоже про подарки подумала. А кто же на день рождения букет цветов? Это так мило. А 14 февраля что мы будем выставлять в социальной сети? Ну, естественно, как бы я на вашей стороне, Альфиш. Далее пишет нам Санечка. Был у меня роман.

с девушкой, но она была такая красивая, потрясающая. Мы полгода с ней переписывались, и когда она предложила встретиться, я просто испугался. Она была слишком хороша, я подумала, что ничего из этого не выйдет. Ну, Санечка, надо в себя верить. Если полгода ты мог ее чем-то зацепить... Не, значит, она уже в тебя начала влюбляться. Вот если такие истории, ребят, у вас есть, не надо ничего бояться. Ничего не бойтесь, жизнь одна. Помните, да, великая цитата нашей великолепной Олечки Бузовой. И далее еще сообщение от Гузлика. Всем привет. Да, был такой роман. Мы общались, внимание, 3 года. Гузлик, что происходит? Чем вы занимались 3 года? Мы ни разу не виделись, но он жил в другой стране. Ну и на 3-й год уже все пошло на нет. И в итоге я сейчас замужем, у меня 2 детей, но не за ним, а за реальным человеком. Кстати, это мой одноклассник. Ему огромный привет. Мой любимый муж, одноклассник и друг. Мой любимый Алексей. Вот такое сообщение от Гузлика. Приятный хэппи-энд, хоть и не с тем, с кем 3 года ты верила в любовь, отыграла в эту любовь, но тем не менее... Ну вот что, ребят, похоже, мы реально уходим в цифру, да, потихонечку. Ну, признавайся, у кого прямо сейчас есть тоже человек, с которым ты общаешься каждый день, считаешь его своей половинкой и до сих пор не встретился. И почему, в принципе, не встретился? Ну и почему в смартфоне вот эти циферки, буковки стали нам ближе и интереснее, чем живые люди? Вообще, сколько длился твой самый долгий текстовый роман? Напомню, номер нашего... ТГ 8 939 303 101 и 9. Не стесняйся, можешь не подписываться, я просто зачитаю.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на Первом танцевальном сейчас в центре Казани плюс 25 градусов. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов. Ветер восточный 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Global

0: Одессе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
3: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
2: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар. Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
4: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
5: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Украина 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
6: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
7: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
8: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
9: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
10: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
12: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
13: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Итак, рекордсмены под занавес, так сказать, программы. Давайте еще зачитаю вам истории. Написал нам Вадик. Привет, Радио Рекорд. Ситуация такая. Полгода назад списался с девчонкой в комментах в паблике. Она из Ростова-на-Дону. Ребята, это разрыв. Мы строчим друг другу 24/7. Она 10 из 10, но я до сих пор не могу решить с ней встретиться. Итак, дорогой мой, до Ростова ехать не так далеко. Вот прямо сейчас открываешь все возможные приложения, где билет продают. Куда угодно. И едешь туда, берешь цветы, и надо настраивать уже свою личную жизнь. Сообщение от Яночки. Всем привет, Радио Рекорд. А у меня очень хорошая история. Я сейчас в России, но приехала ненадолго попрощаться с родными. А все почему? Потому что познакомилась я 2 года назад с прекрасным парнем из Кубы. Латиноамериканец. Мы общались целый год, слали друг другу кружочки и также созванивались по камере. Через год мы встретились с ним в Мексике, провели вместе отпуск. Решили, что мы хотим быть вместе всегда. У нас настоящая любовь. Вот я уже пожила вместе с ним и приехала собрать окончательные вещи и попрощаться с жизнью в России. Яночка, ну, история, да. Я надеюсь, что ваша любовь будет бесконечной. Желаю вам всего самого классного. Ну что, рекорд, час прилетел, правда, незаметно. И наши чаты сегодня просто, ну, как разрывались. Были покрыты дружбой и любовью. Какой вывод можно сделать? Технологии, правда, изменили мир. Мы можем влюбиться в буквы на экране. Сыграть свадьбу с нейросетью или бояться поехать в Ростов, чтобы познакомиться с девушкой своей мечты. Онлайн-отношения – это, конечно, крутой мостик, который стирает любые границы, расстояния. В тексте мы часто кажемся друг другу идеальными. Но помните одну простую штуку. Как бы красиво вам ни писали в мессенджерах, какие бы милые кружочки вам ни слали, настоящая химия – тот самый разряд тока и бабочки в животе случается только тогда, когда вы смотрите человеку прямо в глаза. Да, это банально, но а как по-другому? Поэтому, если у вас прямо сейчас висит недочитанное сообщение от того самого онлайн-любимого человека, хватит слать смайлики, назначайте свидание, встречайтесь в реале, живите, любите и обнимайте друг друга по-настоящему. Это такой кайф.

Ну что, котятки, всем пока-пока. Была рада сегодня почитать ваши истории любви и, конечно же, поздравить ваших друзьяшек. С тобой была Адель. Это шоу «Хочу и баста». Ну, классный трек на рекорде не заканчивается. Оставайся с нами.

сетевых сервисах страны 18+. Ну и прямо сейчас расскажу о том, что из самого вкусного, интересного и, самое главное, нового вы услышите у нас в эфире в ближайшие 60 минут. Вот, например, новинка DJ Lewis и Sweet Power Billie Jean Record Remake.

Майк Познер и Дэвид Гетта. I went back to Ibiza. Record Mix. Морган Сидри и Карла Монро. Beat is jumping. Record Mix. Начнем час с Offenbach. Miles Away. И это...

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик and DJ IP. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Пробки, движение на дорогах Казани оценивается в 3 балла. Затор на Петра Витера 13 минут потеряешь от проспекта Фатыха Амирхана до улицы Дементьева. Затруднение на Карла Маркса от улицы Батурина до площади Свободы доберешься за 7 минут. И пробка на Тихомирного от Уфана Минулина до улицы Бутырова. 7 минут в пути. Всем удачи на дорогах.
2: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Сказала грозная царица.
4: Хочу металлочерепицу.
3: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в Центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
5: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань. Телефон 288-87-87. 288-87-87.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-4808, 254-4808, 6+. Дополнительное образование.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
5: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия «Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
8: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, рассказал лидер КНР на встрече с Путиным. Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств, возобновление конфликта тем более недопустимо, заявил Си Цзиньпинь. Кандидатов для переговоров с Россией обсудят страны Евросоюза на следующей неделе. По данным F Times, европейцы обсуждают экс-премьера Италии и экс-канцлера Германии Меркель в качестве переговорщиков от Евросоюза. Рекорд установила температура воздуха в Москве. Столбики термометров поднялись до 30,5 градусов выше нуля. Это самый высокий показатель для 19 мая за всю историю метеонаблюдений. В Петербурге тем временем показатели достигли 32 градусов выше нуля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: «У меня дело выгорело!»
12: «И сам я выгорел».
13: «Это не дело».
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
17: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
18: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг. Dance.

0: Если девушка уходит от вас по собственному желанию, она должна отработать 2 недели.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: Вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Я уволил тебя, эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: Он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
5: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00-16. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходимо консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
1: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.
9: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
10: Новые серии завтра в 18:40 на «Солнце».
9: Категория 6+.

0: украшением Крусе. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд». И здесь мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, вместе с вами, по будним дням, в течение часа. И сегодня мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Один из главных принципов управления массами – это классическая схема «проблема-реакция-решение», что означает, что сначала нужно создать проблему, чтобы вызвать ею реакцию народа, который потребует решения, которое выгодно тому, кто эту проблему создал. Мы, слава богу, массами не управляем, а это значит, что проблем не создаем, хотя, конечно, тоже используем их для получения зарплаты, когда обсуждаем разные проблемы в новостях в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса. Запрет будет действовать 19, 20 и 21 мая в магазинах на нескольких центральных улицах города. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности мэра Рустам Галямов.
2: Ограничат продажу алкоголя. Это, я не понял, это чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаша?
1: Ну, смотрите, видимо, ситуация, по мнению главы города Екатеринбурга, очень тревожная, такая экстремальная. Со всей страны съедутся библиотекари. Библиотекари, ну, как бы сейчас мы о них мало что знаем, да? Возможно, они народ совершенно отбитый, отмороженный, знаете?
2: Это раньше было понятно, да? А сейчас вот непонятно. Это вот для чего? Это чтобы книгачей не ушатали синяков книгами? Или чтобы синяки не наваляли чтецам бутылкой?
1: Нет, конечно, чтобы это ограждение от библиотекарей, от библиофила библиотекарей, конечно. Потому что они, от чего от них ожидать
2: неизвестно. Никто не знает. А с алкашами мы все знаем, что они на каждом шагу.
1: Давай там томиком Толстого по башке фигачить. А вот Толстой же тяжелый, как бы, да?
2: Непонятно.
1: Если еще в висок влупить, как бы.
2: Но почему бы не совместить? Почему не совместить алкоголиков с любителями читать? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение по синей лавочке и прочли бы там пару книжек. Ну, может, там, знаете, сначала не книжек, а начали бы с бутылок, с этикеток, да? Потом книжку там, не знаю, Виктории Бонни там. Потом, не знаю, воспоминания группы Дюна. Помните, у них была песня?
1: А у них есть что вспомнить.
2: Привет, да. И послушайте, а может быть, наоборот, они, значит, библиотечный конгресс, и поэтому ограничат продажу алкоголя. А нет ли смысла наоборот? Может быть, на библиотечном конгрессе есть смысл наоборот усиленно продавать алкоголь? Ну, хотя бы, знаете, чтобы избежать летального исхода участников от скуки. Потому что, ну, давайте говорить откровенно. Ну, вот ну, что сейчас можно обсуждать на библиотечном конгрессе? На трезвую голову, да? У нас-то и библиотек-то особо нет. А книги, слушайте, у нас книги сейчас больше, они, вот есть три места, где у нас сейчас можно найти книги. Либо на помойках, они лежат кучами, их постоянно туда выносят. Либо, знаете, в подъездах иногда на подоконниках какой-нибудь доброход, да, раскладывай, чтобы ты забрал. Либо где правильно, в кафешках. Сейчас там каждое второе кафе, там заходишь, там лежат книги. Но как что? Не для того, чтобы их читали, разумеется, как украшение. То есть книги — это теперь просто украшение. Знаете, как вот, как магнитики на холодильнике. Их никто не читает, просто на них смотрит, как бы душе приятно. Поэтому какой библиотечный конгресс? Что это такое
1: вообще?
2: Вот
1: такой вообще? Вот библиотечный конгресс. Ну, смотрите, ну, тут очень серьезную, я вижу, недоработку от администрации ЕКБ. На нескольких центральных улицах ограничили. Вы что, думаете, что библиотекари не проникнут на окраины куда-нибудь? Не доберутся?
2: Настоящий библиотекарь, да, сейчас.
1: Бешеные собаки, семь верст не крюк.
2: Это очень важный момент, потому что библиотека... Вы представляете, вот библиотекари, чтобы им выжить, это какой степенью, каким уровнем выживаемости, адаптивности нужно обладать? То есть выжили самые, те, кто остались, эти два библиотекаря, три.
1: Такой очень жесткий, естественный отбор.
2: Отбор библиотекарей, они, конечно, доберутся куда угодно. Но, в принципе, вот меня смущает вот этот временно запретить продажу алкоголя из-за библиотечного конгресса. Слушайте, ну, по-моему, это какая-то ерунда. Может быть, наоборот... Может быть, знаете, по старинке нам нужен, во-первых, нужен не библиотечный конгресс, а алко-конгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
1: Ну, а почему? Зачем запрещать? Ну, мы какие-то особые книги там разрешают продавать. Там, скажем, писатели, которые были не чужды, как бы, этому делу, там, ну, скажем, Хемингуэй.
2: Да кто про это знает? Да, конечно, конечно.
1: Целая плеяда русских классиков, не буду так называть.
2: Да, их, да, сейчас нельзя называть классиков, это пропаганда алкоголизма. Но вопрос серьезный, на
1: самом
2: деле.
1: Кстати, да, перед чем задать вопрос, еще поставлю его в известность. В стране происходят еще более страшные вещи, чем конгресс библиотекарей, да. Одновременно с ним в Тульской области, только что узнал, в Тульской области проходит не конгресс даже, а съезд физруков.
2: Ой, а это не смыкается нигде?
1: Вот там жара, как бы. Физруки съедутся в Тульском.
2: А рядом библиотекарь?
1: Да.
2: А у библиотекарей...
1: Что-то назревает.
2: Да. В опасное время живем. И поэтому вопрос. Но не про физруков, все-таки про библиотекарей, про книги. Ведь смотрите, вот, оказывается, у нас в стране есть конгресс библиотекарей. Это значит, как минимум есть библиотекари, и как максимум есть люди, которые, видимо, читают эти книги бумажные. Ну, они, конечно, где-то есть, но вот мне казалось до сих пор, что это явление, мягко говоря, ну, скажем так, не массовое. Так вот тебе вопрос, давай, как конкретно, библиофил, не библиофил, библиотекарь, кто угодно. Есть ли у тебя бумажные книги? Если есть, то какие? И главное, как ты их используешь? А, учитывая, что сейчас их используют как угодно, но не для чтения.
1: Да.
2: Ну и, конечно, про библиотеки нас интересует.
1: Да, ходишь ли в библиотеки, случаи в библиотеке, как бы, да, вот такие. Были же какие-то запомнившиеся истории с библиотекой? Когда был последний раз там, да? Ну, что там вообще происходит?
2: Не надо так эксплуатировать их память. Когда последний. Нет, давайте так. Может быть, действительно, случаи с книгами больше какие-то, да? Была книга, как это? Была у меня книженция. Там такие картинки. Ты все понял? Обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Boost Show.
1: Накачанные ягодицы внезапно стали новым символом успешного мужчины. The Wall Street Journal пишет, что бизнесмены, инвесторы и другие влиятельные люди буквально помешались на тренировках для ягодичных мышц. И дело не только в эстетике. Ученые напоминают, что это крупнейшие мышцы тела, от которых зависит баланс, выносливость и здоровье в старости. Сильные ягодицы снижают нагрузку на поясницу, помогают дольше сохранять подвижность и уменьшают риск травм.
2: А также привлекают любителей мужских ягодиц. Знаете, таких людей под названием ягодичники?
3: Да.
2: Помните?
3: И, к сожалению, в наше время, особенно у них там,
2: их немало. Есть, конечно. Чего накачанные ягодицы внезапно стали новым символом успешного мужчины? Простите за вопрос, но, да, коллега, да? Ну, то есть я правильно понял, в новом мире успешным мужчину делает жопа?
3: Ну, да, если ты инвестор, тем более.
2: Инвестор,
3: или бизнесмен, куда? Там, да. Если там криптоинвестор, то уж, конечно, ягодицы должны быть вот просто огромные.
2: Не, ну, это называется «приехали». То есть мужика в современном мире, ну, пока что в США, да, слава богу, успешным делает задница. То есть, скажите, это можно сказать, что задница-кормилица?
3: Да? Ну, в каком-то смысле, да, хотя нужно уже установить причинно-следственную связь. Сначала ты успешный, и у тебя становятся здоровенные ягодицы. Или сначала у тебя становятся здоровенные ягодицы.
2: Нет, конечно, наоборот, разумеется. Все начинается от печки.
3: В США может быть такая ситуация. Там, парень чернокожий из нищего гетто, как бы, пошел в качалку, да? И они любят там время проводить. Накачал себе ягодицы и стал как бы там инвестором.
2: Или просто, да, бургеров нажрался. Да? Но вот Опри, которая, она же, ну, самая богатая. Вы не видели, какие эти? Конечно, все с ягодиц.
3: Подсказывает, она их не качала.
2: Не важно. Важен результат. Но, знаете, сильные ягодицы снижают нагрузку. И знаете, что меня в этой новости поражает? Да бог с ним, с ягодицами. Да, сейчас люди помешаны на своем теле. Там, да, калории к калорию, там высчитывают формулы, сколько съел, сколько не... А потом, правда, все это заели бургером, да, и полирнули пивком. Окей, вопросов нет, когда речь идет про женщин. Но ведь это же про мужиков! Сильные ягодицы мужикам. Слушайте, в наше время мужики хотели иметь там что? Сильные руки, там сильные плечи, сильный хрен, наконец.
3: Подвешивали, да, к нему гантельки, да, вот в зале.
2: Нет, я, кстати, так не делал. Ну-ка, расскажите, что это за упражнение.
3: Подвешиваешь, поднимаешь, тягаешь, как бы.
2: Это чтобы оттянуть или чтобы?
3: Да, нет.
2: Оттянуть свой конец, так? А эти, значит, хотят сильные ягодицы иметь. Слушайте, а что дальше? А дальше что, они захотят иметь сильный анус, устойчивый к штормам и невзгодам?
3: Так, вот именно к штормам и невзгодам. Потому что, смотрите, как, если у тебя сильный анус, то граница на замке. Ты вот так сожмешь его, так, и все. Никто не,
2: но
3: не проскочит,
2: так,
3: никто,
2: то
3: не,
2: да,
3: проползет никто.
2: А как его так качать? Что привезти?
3: Ну как?
2: Ну, послушайте, ну, вообще, все-таки, ну, я не знаю, может быть, я старый закалки человек, но мне казалось всегда, что нормальному мужику думать о ягодицах. Слушайте, раньше вот были мужики, не у нас, конечно, которые думали хотя бы о чужих ягодицах. Их у нас победили, слава богу, да?
3: Да.
2: Но теперь они думают о своих. Как это называется? Это называется задоцентричный или как? Задо... Да. Задо... чего?
3: Ну, не знаю.
2: Приводные?
3: Да. Ну, задоцентричный лучше подходит. Хотя новость, смотрите, такая сомнительная все-таки. Ну, смотрите, символ успешного человека, да, бизнесмена в первую очередь, стали ягодицы. Мощные, накачанные. Но вот я что-то не вижу такого. Вот Безос, наш любимый. Вот у него мощные ягодицы.
2: Это Карл Безос. Карл Безос, да? Ну, хорошо, а Сорос?
3: Вот тоже так, я уже
2: согласен. Ну, хорошо. А Трамп?
3: А что Трамп?
2: Как что Трамп? Вы чё?
3: У него что там?
2: Он такой успешный, вы чего?
3: Серьезно?
2: Да вы не видели, что ли, как там в гольф играют? О, там... А вот, кстати
3: про ягодицы.
2: Да, и, кстати, да... Вот ты, Анита.
3: Успешный.
2: Но это ягодицы успешного человека, нашего директора. И когда они издают звуки, нам пора уходить.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19».
2: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
3: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
4: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
5: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
10: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
11: Спонсор часа – ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Record
1: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В США мужчины массово начали увеличивать мошонку с помощью ботокса и физраствора. Тренд получил название «болмаксинг». Одни делают процедуры у косметологов, другие пытаются повторить это дома с иглами и катетерами из интернета. Особенно популярна такая модификация среди любителей БДСМ и кинг-культуры. Врачи уже бьют тревогу. Эксперименты могут закончиться инфекциями, повреждением нервов, бесплодием и другими крайне неприятными последствиями.
2: Мошонка с поврежденным нервом? Это типа нервная мошонка, да?
3: Да, такой невроз у мошонки случился. Нервный срыв.
2: Но это же жутко.
3: Это страшно. Капец, как страшно.
2: Может, лучше вообще без нее? И что это еще? Инфекция? То есть как бы инфекционная, да, но большая. Ну, вообще, это тоже, наверное, не очень хорошо, когда мошонка подхватила инфекцию. Она же и заразить может.
3: ОРВИ какой-нибудь там.
2: Если чихнет. Да, нехорошо.
3: Сопливит.
2: Еще и нервное. А чего начали увеличивать мошонку с помощью ботокса и физраствора? Вы знаете, я расскажу, я немножко обескуражен, даже растерялся, потому что, хорошо, ладно, с помощью ботокса это как бы классика, да? Сейчас у нас ботокс колят даже в десна, да, даже в огурец, который едят. У нас такая, знаете, сейчас новая ботоксная цивилизация началась. Но что это за физраствор? То есть физраствор в яичке?
3: В мошонку.
2: Хорошо. А это чтобы ее увеличить или чтобы не болело? То есть когда, знаете, когда ты уже измучил мошонку ботоксом, там он красный, опухший, болит, и надо как бы его обезболить физраствором и остудить в морозилке. Кстати сказать, давно хотел вас спросить, а есть такая косметологическая процедура, я просто в них сейчас плохо разбираюсь, остужение яичек в холодильнике? Вот такой вот, как бы после того, как они...
3: слушайте, возможно. А по поводу физраствора, смотрите, эта штука такая. Она хороша тем, что она совершенно безвредная. Можно в мошонку влить полторашку физраствора, как бы, и он увеличится в размерах, просто будет там булькать.
2: Почему именно физраствор? Просто натуральная среда. Что угодно влить в мошонку.
3: Нет, как бы там вот...
2: Что под руку попал? Вот у вас что, у вас чай или это морс?
3: Морс.
2: Если морс в мошонку, нет?
3: Нет, лучше морс я...
2: Подальше! Уберите от греха. И чего там было сказано? Одни делают процедуру у косметологов, а другие пытаются повторить это дома с иглами и катетерами из интернета. Дома с иглами. То есть, я правильно понял? То есть, люди дома вставляют иглы в яйки, да?
3: Ну, такой путь Кощея Бессмертного.
2: Смерть ищут в яйце.
3: Да, в яйце, да.
2: Это какой-то такие членошвияши. То есть, знаете, я вот думаю, знаете о чем? Ведь я думаю о том, ведь мы же так плохо знаем людей, которые вокруг нас. Вот люди колят в яйца иглы дома. Вот, знаете, вот так вот иногда идешь по улицам, да, и вот там вечером, да, и такой думаешь, вот что там за этими уютными огоньками, за этими уютными окнами там, вот что люди делают? Там, не знаю, целуются, там, рисуют, пишут стихи. Нет! Они сидят и тыкают в яйца иглы. Ну, кто-то из них.
3: Да.
2: И знаете, что у меня? Ленин. Вот, казалось бы, да, здесь, может быть, не очень кстати, да? Ленин такого не хотел. Маяковский, который, я знаю, город будет, я знаю, саду свесть, да? Он мечтал не о таком саде.
3: Да какой Ленин? Какой Маяковский? Это же в США все происходит.
2: Да какая разница? Джефферсон, этот, чуть ли
3: не сказал. Ну да, согласен, там, Курт Кобейн был бы против именно в яичках.
2: Он, может быть, еще и за. Как раз.
3: Нет, а вот мастер ужасов американский Лавкрафт, наверное, был бы за. Во вселенной, как бы, этой леденящей, страшной, как бы. Там такое представить можно, что ктулху колет тебе в яичко иголку.
2: Но это самое страшное, что это тренд. Там было сказано, причем тренд получил название булмаксинг. Кстати, так, на всякий случай, может быть, кто-то не понимает, это не от слова Макс. То есть мессенджер здесь ни при чем.
3: Ну, как бы это, да? От слова Макс. Давайте будем откровенны. Давайте называть вещи своими именами. Может быть, не про мессенджер, но от слова Макс. Максимализируем себе яички.
2: А что, если и мессенджер такой сделать? Булмаксинг. То есть, булмаксинг, увеличение яиц. Если что, да?
3: Без иголок.
2: Да, просто на всех. Булмаксинг, кстати, может быть, и стоит один раз попробовать. Без иголок, да, конечно. Послушайте, с другой стороны, а что тут удивляться? Ведь, пропаганда. Причем это не та пропаганда, знаете, которую там все ругают, а это пропаганда значительно более страшная. Пропаганда гигантомании. Пропаганда масштаба голизма. Потому что вот эти все продавцы, так называемые продавцы красоты, да, которые людям внушили, что все должно быть большое, все, кроме пуза, конечно, да? То есть пузо маленькое, сиськи, пенисы, задница, там, вагонозавод. И как не стать жертвой этой гигантомании? Бол максинг. А дальше что? Сейчас увеличивают яйки, а дальше печень будет? Ливер максинг. Что будет дальше?
3: Это не нужно уже с этим
2: разобраться. Нет, а что, печень у нас уже, у вас печень какая?
3: Нормальная пока.
2: Больше, чем яички?
3: И у вас, смею уверить, тут тоже.
2: А это тенденция. Факт. Я за бол максинг в этом смысле, только естественным путем.
3: Одна половина американцев увеличивает ягодицы, вторая яички. А возможно, это одни и те же люди.
2: Но с другой... Нет, конечно, если у одних будут большие яички, а другим нужны большие ягодицы.
3: Битва такая
2: идет. Нет, просто чтобы...
3: Кто кого заборет?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Ледяные купели стали новым трендом среди стартаперов, инвесторов и биохакеров. В Кремниевой долине все чаще проводят совещания и обсуждают бизнес прямо в воде со льдом. Считается, что холод помогает мозгу лучше работать под давлением. Сторонники биохакинга уверяют, что такие погружения повышают концентрацию, снижают стресс и буквально перепрошивают нервную систему, помогая спокойнее реагировать на нагрузки и быстрее принимать решения.
2: Биохакинг? Ох, мамочки! То есть еще и биохакинг на нашу голову. Слушайте, я только от булмаксинга-то отошел. Да, я не успел прийти в себя, как уже биохакинг навалился.
3: Нет, биохакинг старая такая, респектабельная, проверенная. Это люди просто хотят жить вечно и быть вечно молодыми.
2: Да не важно, но слово это... Послушайте, нет, ну хорошо в любом случае, что не при яичке хотя бы. Значит, ну а что такое? Это значит, в Кремниевой долине все чаще проводят совещания и обсуждают бизнес прямо в воде со льдом. А, ну, нет, это, конечно, хорошая новость, потому что теперь мы, по крайней мере, знаем, чем занимаются в Кремниевой долине. Я, например, всегда думал, как там вообще, там, что они делают там, да? Ну, вот теперь мы знаем. Проводят совещание в воде со льдом. Но, послушайте, у меня тут серьезный вопрос. Это называется биохакинг? Потому что раньше это называлось пинать, ну, или сказать так, цензурно, балду гонять. А теперь это биохакинг?
3: Меня причем интересуют подробности. Они это, ну, на удаленке такие совещания проводят, что каждый в своей ванночке, да, плещется? Или вместе в одном бассейне?
2: Конечно, вместе. Иначе зачем в Кремниевой долине? Собрались, конечно, сели. Все. Но знаете, что я вам скажу? Я вам скажу, на самом деле, если действительно так разобраться, чуть глубже копнуть, это на самом деле не так уж и просто. Обсуждать бизнес в воде со льдом. Я вам даже больше скажу. Это надо иметь дух, чтобы сидеть в воде со льдом, да еще что-то обсуждать. Потому что, извините, это же можно отморозить яички, правильно?
3: Ну да. И они тогда станут маленькими,
2: а
3: тут уже
2: да, увеличивать. Да, а если отморозил яички, и они отвалились, то после биохакинга тебе сразу нужен булмаксинг.
4: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: Шоу-группа. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
0: Great.

0: Если бы не обратная связь, ни ведущие, ни программные директора радио никогда бы не узнали, что о них думают те, кто ее дает. Те 200-300, иногда там максимум 500 человек, но больше-то нам и не нужно. Этого достаточно для того, чтобы пообщаться с вами, пишущими радиослушателями. В этот момент нашей программы вы написали кучу всего, кое-что из этой кучи. Сейчас почитаем в эфир, что там.
1: Дело в том, что у нас была новость о том, что прямо сейчас в Екатеринбурге проходит Всероссийский конгресс библиотекарей. И там даже запретили по этому поводу продажу алкоголя. То бишь, мероприятие серьезное, мероприятие значимое, а то последуют какие-то выводы после него, да, которые, возможно, изменят нашу жизнь. И поэтому мы спросили тебя по поводу, ну, реальных бумажных книг на физических, как говорится, носителях. Есть ли у тебя такие книжки? А читаешь ли ты? Что это за книги такие? И вообще про библиотеки. Был ли ты в библиотеке? Как что-то там делал? Какие-то случаи, может быть, в библиотеке поучительные для всех нас? Так, вот нам пишут вот по поводу книг, как бы, то есть не в электронном виде. Хорошая книга, многоцелевой девайс. Чтиво для досуга, защита от нападения, нападение. В экстренных случаях с прочтенного контента туалетная бумага и разжигание костра. С электронной книгой такое не прокатит.
0: Нет, конечно, нет. Это плюс, конечно. Помните, как раньше говорили, запах страниц, да,
1: о,
0: еще?
1: О, да, уважаю этих людей.
0: И, конечно, и защита, да, и нападение.
1: И в экстренных случаях как бы и розжиг для костра, и подтирка. В экстренных случаях.
0: Ну, это... Да, конечно. Вы, кстати... Только единственное, что... Нет, ну давайте все-таки разделять. Когда реально костер может не хватить на подтирку, там надо другую книгу. Одно...
1: Это... Смотря какая книга.
0: А вот для этого нужны библиотекари. Да, и библиотеки, конечно, чтобы всем хватило.
2: Да, ну давайте, да, давайте читайте вы.
1: Так, по поводу, значит, библиотек сейчас тут... А вот, по поводу именно библиотек. Как-то раз встретил Кремова в метро на площади Восстания. Поздоровались за руку, помолчали секунду и разошлись. Было странно. А по теме. Как-то раз перелез в 5 утра через забор в библиотеку на Фонтанке. Так меня бабка веником гоняла там по двору. А потом открыла ворота, и я ушел. Это тоже было странно очень.
0: Это, подождите, во-первых, это называется случай из библиотеки. Вот вы хотели знать, как это происходит? Да, оно... Других пока нет. Тут, конечно, можно было бы по глупости спросить, а зачем он залез, да, через забор в библиотеку? Но, с другой стороны, тут ответ понятен. Ну, зачем обычно такое делают? Не зачем, а почему? По пьяни. У меня другой вопрос. А зачем, скажите, в библиотеке забор? В нее и так никто не ходит. Ну и без забора.
1: Не, ну там особо. Такая модная библиотека на Фонтанке. Там,
0: это какая?
1: Такая, ну вот я забыл, ну, имени кого.
0: Это где? Имени кого? Это самое важное? Ну имени Фонтанки, может.
1: Ну там как бы там, за забором.
0: Фонтанки, там Пушкин. Там,
1: дворец был там.
0: Это где? В каком? Какой номер?
1: Ну это недалеко от Невского. Сейчас я не помню. Да? Давай, я не буду врать.
0: И там забор?
1: Там красивая такая ограда такая, знаете.
0: Это я понял.
1: И он залез.
0: Конечно. Туда. Ну нет, ну смотри. Это, нет, я понял. Тогда это действительно правильный ход. Забор я имею в виду. Потому что когда есть забор, это становится запретным плодом. И хочется его перелезть.
1: Конечно. Особенно в 5 утра.
0: Да, а больше... Вот скажите, вот ему когда-нибудь в библиотеку хотелось еще? Да нет, он бы в жизни в библиотеку не пошел, если бы не забор.
1: Да,
0: правильно?
1: Конечно.
0: А может еще поставить? Может быть, у забора еще поставить...
1: Ну, они там поставили бабку с веником. Ну, нормально. Бабка с веником справилась. Как бы, да? Нормально, выгнула его.
0: А может еще снаружи бабок поставить, чтобы еще больше хотелось в библиотеку?
1: Бабок на вас не напасешься.
0: Так, давайте я почитаю... Вот человек с ником Челябинск Доминирование пишет: наш город вообще не одобряет чтение.
1: Про Челябинск.
0: Ну, видимо, да. У нас

0: пишет, например, вот Анатолий пишет: «Привет, Крем и Хруст». То есть, ну, тут новость была, что слово на букву «пи», заканчивающееся на «раз», не относится к нецензурной брани. Официально заявили Дорогой мой, да, эта новость была. Это первая часть. Вторая, мы эту новость обсудили. Это вторая часть. Третья, ты можешь ее послушать там, где мы ее обсудили. Второй раз. А знаете, вот у меня есть претензии к этим людям. Ну, послушай, ну вот, что это за привычка слушать нашу программу неподготовленным? Ну нельзя, что ли, пойти прослушать все выпуски?
1: Послушать, законспектировать, как бы.
0: Да, там записать все. Что это за... Что должен, да, вот это ответить? Вот человек... Не все могу читать, просто что попадается. Вот пишет, Кирилл пишет: «Книги использую как подставку под кружки, чтобы следов на столе не оставлять». Правильно? А можно еще и в трусы подкладывать, чтобы не стирать. Знаете, чтобы спереди желтенького не было. И сзади коричневого, кстати. И, кстати, и защита. Вы знаете, вот в баню. Вот в баню придешь, там всякие случаи бывают. Мыло упадет. А если сзади книжка?
1: Книжка замокнет, как бы. Ну что вы.
0: Ну да, уже, да, зато это не в безопасности.
1: Вот мастер пишет: «Крайняя книга, которую я открывал, это ремонт и эксплуатация ВАЗ-2121 Нива. Но нужная страница оказалась вырвана». Хотел получить какую-то очень важную эксклюзивную информацию с заветной страницы, а кто-то ее уже вырвал.
0: В крайней книге, да? Да, вот это очень важно.
1: То есть у нас надеется еще, что будут еще книги какие-то.
0: Да, конечно, не последняя, да?
1: Люди, которые говорят вместо последнего крайняя, они типа в том смысле, что еще будет, да.
0: Суеверие, конечно, не последняя. О, ё-моё. Ну что, у нас крайнее сообщение, да?
1: Да, или... получается, что да, крайнее, но не последнее.
0: Ну да, чтобы им точно понять, что не последнее, на какую тему?
1: По поводу книг, бумажных книг, есть ли они у тебя, зачем они тебе, и библиотек.
0: Да, все, да, пишите, обсудим. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Индонезии чиновник, обвиняемый в коррупции, пожаловался, что не успел украсть еще больше денег. На суде бывший замминистра трудовых ресурсов Эммануэль Эбензер Геронган, которого обвиняют в хищении 170 тысяч долларов, заявил, что сожалеет о неиспользованных возможностях. Теперь прокуратура требует для него 5 лет тюрьмы.
2: Сожалеет о неиспользованных возможностях? Знаете, я даже покраснел. Мне просто стыдно за Индонезию. Что это за нравы там такие? Вот у нас, когда чиновника сует за воровство, у нас никто такого не говорит. Сидят тихо, глаза понурив, да? Почему? Потому что скромные. Наворовал, сиди тихо, да? Судят, опускай глаза долу и красней.
3: Да, говорит, простите меня, пожалуйста, я больше не буду, да? Это может быть...
2: Конечно. Да. Причем, смотрите...
3: Потому что люди хорошие в душе.
2: Да, конечно.
3: Душевность, духовность.
2: Это что за отморозок? И смотрите, украл сколько там? 170 тысяч долларов. Да слушайте, да по нашим меркам это вообще копейки. А это так раздухарился. 170 тысяч долларов не нюхал. Как бы. Да, а понтов-то сколько? У нас, те, кто украли жалкие там 170 тысяч долларов, сидят тише воды. Слушайте, я просто что-то не знаю про

0: как бы сказать, хотел сказать, про способ управления в Индонезии, да? Чуть не сказал коррупция. А что у них там в Индонезии, я не знаю, вы что-нибудь знаете про чиновников индонезийских?
1: Ну, теперь кое-что знаю, потому что, смотрите, он целый замминистра и 170 тысяч долларов. У нас 170 тысяч долларов — это уровень замглавы сельской администрации.
0: Я и говорю, да? Конечно.
1: Замминистра!
0: Ну, 170 тысяч долларов. Вообще ни о чем, а уже, там на суде, конечно. Сидел бы тихо да молчал. Но тут обратите внимание, он не просто замминистра. Там же было сказано, он замминистр трудовых ресурсов. Вот, казалось бы, вроде как бы да, а вроде... А что это такое? Вот у нас есть нормальное там Министерство труда.
1: Есть замминистра труда.
0: Замминистра. Что такое трудовые ресурсы? Это помните, в СССР было Министерство трудовых резервов, называлось, да? У нас есть Министерство труда, тут трудовых ресурсов. Слушайте, может быть, в этом как бы и дело? Может, он просто все это время неправильно понимал значение трудовые ресурсы? То есть лежат ресурсы, и просто взял из этих ресурсов 170 тысяч долларов.
1: Ну, освоил ресурсы, да.
0: Честным трудом. Ну, это значит, что теперь в Индонезии трудовых ресурсов на 170 тысяч долларов меньше.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
3: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Свете. Стань частью новой клубной культуры первым.
4: ОПТВ. Украинство 19-169-001-2007. Город Казань. 18+.
5: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
6: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
4: ОПТВ. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Украинство 21-59-14-79-93. 18+.
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: измазанный в черном, в черной икре. А это они просто массово отказываются от нее начали.
1: Причем в первые месяцы года, то есть да. Новый год как бы поюзали икру, год, нет, да. А потом отказались.
0: В феврале, да, то есть еще в феврале, в марте, да, еще там 2-3 месяца назад, все там на завтрак, на обед, на ужин там, шаверма с черной икрой, самса с черной икрой, пирожок с луком и с черной икрой. А сегодня, значит, все бросили. Вы, кстати, отказались от черной икры массово?
1: Я сказал, что я отказался массово.
0: Не, ну как,
1: массово.
0: Вот, вы массово отказались или так,
1: да,
0: частично?
1: Я причем полностью подтверждаю.
0: А вот это черное во рту, что?
1: Это не черное во рту.
0: А это зуб, да? Или что это? Не черное, не во рту.
1: Это красное и в руке.
0: Ну, не уверен, оправдались. Значит, и теперь, значит, россияне перешли на икру красную. То есть, да, как Мария Антонетта, да, перестали есть хлеб, начали есть пирожные, правильно? Или наоборот?
1: Наоборот, ну, то есть, красная икра дешевле.
0: Неважно, это, то есть, о чем эта новость? Это как бы новость такая радикальная о снижении уровня жизни россиян, но при этом о снижении небольшом, да? То есть, небольшое все-таки снижение, потому что даже и стало немного сложнее, поэтому россияне перешли с черной икры на красную. Если станет еще чуть сложнее, перейдут с красной икры на желтую. А с желтой какая еще дешевле?
1: Самая дешевая икра — это икра кабачков.
0: А еще? А икра бобра?
1: Ну, у него струя.
0: А если из струи икру?
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Секс-7, Бурмалду, Стекловата и шутки про СССР продолжают запрещать в российских школах. В одной из школ появился целый список стоп-слов для уроков математики. За любое запрещенное слово ученикам грозят штрафные санкции в виде листка с 67 задачами. Под запрет также попали чефир, о как и другие мемные фразы, которыми школьники обычно пытаются сорвать урок.
2: Чего школьники пытаются сорвать урок с помощью слова «чефир»? Слушайте, я, кажется, преступно мало знаю про современную школу. Это точно школа, а не тюрьма?
3: Ну да, и слово «6-7», «Бурмалду».
2: А как, может, как они срывают урок словом «чефир»? То есть, это на каком уроке? Но это, в любом случае, я вам скажу, это точно не на физре. Потому что физру чефиром не сорвешь. Особенно, если физрук сидел.
3: Но да? Особенно физру-то никто и не срывает.
2: Но какую? Какие уроки они срывают?
3: Да любое, универсальное слово. Так же, как и Бурмалду.
2: Ладно, секс-7, это я слышал, Стекловато. А что, шутки про СССР? Да? Там было так сказано,
3: шутки про СССР,
2: что продолжают запрещать в российских школах. А что это за шутки про СССР? Это что, они шутками про СССР срывают уроки?
3: Ну, да, типа там выкрикивают на меня там: «Брежнев с Хонекером сосался!»
2: Какие же это шутки? Это политика!
3: Правда, да?
2: Это политические новости СССР! Да, или будет там ЦК-цыкает, ЧК-чикает. Да, это какие шутки? Ну ладно, хорошо, окей. Но шутки про как Бурмалду?
3: Бурмалду.
2: А что это? Это вообще можно говорить

0: В эфире.
1: Школьников может... сейчас я поощрился, потому что я не знаю.
0: Я бы тоже не знаю.
1: Кельманда знаю, Бурмалда не знаю.
0: Так вот, Бурмал... А что Кельманда это что?
1: Это типа иди сюда, по-татарски. Ну,
0: а Бурмалда это, может, наоборот, иди отсюда? Подожди, значит, про Бурмалду запрещают шутки про Бурмалду? А,
1: просто слово Бурмалда. Оно самодостаточное.
0: Я просто еще по слову Бурмалда еще нужна шутка. Мне кажется, это само по себе уже шутка. А там еще что-то дальше.
1: Да нет,
0: там
1: просто Бурмалда сказал. Нет,
0: а может быть какая-то шутка. Может быть там, знаете, какая Бурмалда, Килмалда, например.
1: Ну, возможно, но это для самых одаренных. Такие самые творческие школьники. Обычные просто Бурмалда говорят и все.
0: А для чего? Где, на каком уроке?
1: Да на любом. Ну, запрещают на уроке математики, как тут сказано в новостях.
0: На математике? А как вот на математике, в каком случае это уместно сказать? Когда, например, что там, про биссектрису? Это геометрия.
1: Нет, там не на математике, но они говорят, конечно, 6-7. Ну, как бы, это же математика.
0: Ну, а Бурмалда, это что?
1: Это высшая математика. Вы все термины знаете.
0: Совершенно нет, я стал подзабывать. И теперь, значит, слово Бурмалда в стоп-листе, да?
1: Да, ну
0: стоп. Все без Бурмалды. Ну, просто, знаете, для меня Бурмалда в стоп-листе со дня рождения, как бы.
1: Ну, а я жалею, что такого слова не было в моем детстве. Оно было не...
0: Да вы знаете, вы выглядите так, что в вашем слове оно было. Все детство.
2: Крем-хруст-шоу.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свои одежды из дорогих тканей с очень длинными рукавами и большим количеством пуговиц и украшений. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут. Читаем сообщение, чего там.
1: Ну, сегодня мы говорили о бумажных книгах, то есть материальных книгах, не электронных, и о библиотеках. О библиотеках очень мало кто писали, но все-таки есть у нас, так сказать, свидетели библиотек, которые в новое время были в библиотеках. И они нас предупреждают. Там как бы есть свои опасности уже. Я была в библиотеке месяц назад. Теперь там все книги промагничены, как в магазине. Просто так не сопрешь. Раньше было лучше. Вот, видите? Вот еще один повод не ходить в библиотеку.
0: Да, ну, конечно, поэтому никто не ходит.
1: Все промагничены. Раньше, что за варварство?
0: Раньше уже ходили, был смысл какой-то, да?
1: Ну, да.
0: Ну и по... Кстати, вы когда последний раз в этом смысле ходили в библиотеку?
1: Когда книги еще были не промагничены, да. Я застал, это золотое время библиотеки.
0: Да, а вот эта книжка, это из какого
1: да,
0: времени?
1: Это память, да.
0: А что здесь промагничено?
1: Ну,
0: это...
1: типа, ну, как будто они звенят.
0: Нет, я
1: наверное,
0: понимаю, где звенят, когда что?
1: Когда проходишь через рамку.
0: А у меня всегда звенит, даже если я без книги прохожу. У меня потому что там...
1: Да это... что у вас там? У вас там промагничено.
0: Ну, железо.
1: И вот еще. Ну, есть еще и плюсы похода в библиотеке. Для нас, как бы, кто давно не был в библиотеках, не очевидные, но они есть. Вот в библиотеке на улице Стремянной года 2 назад были лекции про матерные слова. Очень познавательно. К 4 запрещенным словам на буквы Х, П, Е и Б с помощью приставок и окончаний образуется множество разных по смыслу слов. И лектор их показывала на презентации. Лектор, причем женщина.
0: Чувачок, так для этого не нужно идти в библиотеку. Для этого можно остаться на улице. Там все это слышно. Я сегодня, пока шел по улице, я и на П, и на Х, и на Е, и окончания, и приставки, и суффиксы такие... Или в библиотеке это лучше?
1: Конечно, там этим занимается профессионал. Возможно, те на улице, ну, бедный язык. Ну, там,
0: да ладно, бедный, я вас умоляю, вы походите, вы просто ничего не слушаете. Вы вытащите из ушей, что у вас, вот то, что так. Нельзя сказать в эфире, потому что это нецензурно. Так, давайте я почитаю. Так, вот Си... Кто это пишет? Си... А, знаете, кто пишет? Это, да, это вот, ну, человек с именем, ну, китаец пишет. Си... Рожа. Ну,
1: Сирожа, да.
0: Китайский наш слушатель пишет. Есть книга!
1: Ну, классно, здорово. Сережа, жжешь.
0: Поздравляю, молодец. Есть книга 11, почему не... Омара Хайяма купил на Авито за 200 рублей. Дюжелиба пишет про женщин-алкоголь.
1: Дюжелюба.
0: Удивительно, да? Дюжелюба?
1: Ну, я не знаю. Дюжелюба.
0: Ну, в общем, неожиданное открытие. Омар Хайям про алкоголь. Да, больше что-то. Там, а про другого у него ничего нет.
1: Вино, про женщин.
0: Вино есть мира, кровь, а мир наш кровопийца. Да как же нам не пить кровь кровного врага? Мне это и без книги, я это знаю, не нужно 200 рублей тратить. Я Омара Хайяма...
1: Скачал, я вот скачал.
0: Нет, так а не надо ничего скачивать. Вот мне позвони, я тебе расскажу его. Или вот смотрите, а... Нет, это не все, могу читать. Если я что-то не читаю, имейте в виду пар... Ну вот пишет внезапный Ильдус, если что, он пишет. Я ставлю книгам. Как вы думаете, что он ставит книгам?
1: Ну, вопрос, может, перед книгами ставит.
0: Близко, но нет. Я ставлю книгам огромный дизлайк.
1: Ну, прям всем книгам.
0: Ну, конечно, нафига это нужно? Эти книги. Вы что ставите книгам, кстати?
1: Нет, ну я как-то вот не огромный.
0: Ну, в такой среде.
1: А вот претензии к нам предъявляют наши слушатели, что вот мы некомпетентны, чтобы вести такие дискуссии про книги. Вот пишут нам. Вы ведь в жизни ни одного собрания сочинений Владимира Ленина не прочитали, а еще про книги дискутируете. Я тоже, конечно, не читал эти позиции, но я хотя бы не веду разговоров о литературе.
0: Позиции? А Ленин это великая русская, или даже я бы сказал, французская литература. Дорогой мой, я-то в отличие от тебя читал. Ну, не полное собрание. Я-то Ленина читал.
1: Поправка. Не то, что полное собрание. Ни одного собрания сочинений. То есть, как бы, ни первого собрания сочинений, ни второго собрания сочинений.
0: Тут я должен сказать. Ну, знаешь, дело в том, что я... вот с Лениным есть проблема. Когда начинаешь читать Ленина, то хочется после этого следующая книга, которую тебе нужно читать, это учебник по психиатрии. Потому что там долго, ну, реально... такого учебника у меня не было. Так, вот пишет, например, сейчас...
1: А мне зашло, как бы...
0: А вот пишет, неизвестно, я не знаю, к чему пишет. Единственная книга Денискины рассказы.
1: Что единственная?
0: Ну, не знаю.
1: Мы спрашивали, дома какая хранится.
0: Ну, может, у него дома. Но, знаешь, на самом деле, она не запрещена сейчас?
1: Да нет, с чего бы.
0: А там, знаете, я как с чего? Сейчас у нас запрещают и не такие книги. Там у Дениски рассказ. Помните, у него есть такой рассказ «Чики-брики», по-моему, называется?
1: Я плохо помню, я читал.
0: А я помню, или у него есть рассказ, называется «Синий этот», а «Синий Антон». А, не-не, вру. Нет, какой-то там дымка, Антон, и синий кинжал.
1: Ну, нормально, что,
0: приедем. А что вы думаете? А подзорная труба, это он про что там пишет? Это у Антона... Я бы... Нет, Денискина рассказывает... Хотя сейчас уже хочется их перечитать, да? Подзорная труба, что-то там синий кто-то, там чики-брики туда-сюда.
1: А вот...
0: Хорошо, что напомню, я сейчас даже себе запишу. Перечитать Денискины рассказы. Давайте последнее сообщение. О, режут свинью, все.
1: Все, да?
0: Да, праздник, все.
1: Расходимся.
0: Да. Расходимся?
1: Да.
0: Это плохой рефлекс у вас выработался. Ну, в смысле, сразу слышать, сразу расходиться. Сейчас, я тебя послушаю.
1: А по-моему, не режь, по-моему, ей хорошо. По-моему, свинья у вас в экстазе.
0: Да, скорее так. Но кто-то, это вот не очень правильно, кто-то может посчитать, что следующая программа на рекорде уже началась.
1: А вот она и началась.
0: Ну, а у нас закончилась, впрочем, не для тех, кто приходит на мои курсы мощных ораторов. Заходи, сейчас есть возможность попасть в очередную группу. Заходи на сайт хрусталев.про или на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил, а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

экватор этой рабочей недели, ребята, успешно пройден. Я в этом не сомневаюсь, что он у вас максимально приятный и максимально успешный, как я уже успел заметить. Меня зовут Саша Ашмарин. Брат, приветствует всех вас здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Мы открываем рекорд-пати и ближайшие два часа будем проводить вместе в одной большой компании. Так, давайте много, наверное, я разговаривать сейчас не буду, потому что вы и так все прекрасно знаете. Вы у меня большие молодцы. Начинаем рекорд-пати, делаем громче, полетели.

0: call it a sex scene. The back is a nice tease. I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please. Bullying anxiety in 3, 2.
1: Record. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Слышишь этот ритм?
3: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
4: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
5: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 121, 59, 14, 59, 93. 18+.
6: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу. Концерт-дискотека. Танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице. Она начинается здесь. От заката до рассвета. Каждая пятница — это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
7: ОПТВ. Украина 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
1: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Ну что, ребята, это Рекорд Пати. Мы продолжаем. Мы 30 минут. Первые мы уже с вами распечатали. Полтора часа. Далее по курсу продолжение нашей радиовечеринки. Здесь еще на готове есть. Вижу по плейлисту, что музыки достаточно много. Она вся кочевая. Достаточно приятные моменты. Здесь, по крайней мере, ближайшие 10 минут. Почти вот как из моего плейлиста музыкальная редакция взяла. Кстати, музыкальная редакция у нас сейчас занимается не только вот формированием основного плейлиста Радио Рекорд и сведением, к примеру, вот такой вот программы, как Рекорд Пати, которую мы сейчас с вами прослушиваем, но еще и наполнением наших интернет-радиостанций. Да, более 100 интернет-радиостанций присутствуют как на сайте radiorecord.ru, так и в мобильном приложении Радио Рекорд. Пожалуйста, скачивайте, заходите, смотрите, слушайте, добавляйте в избранное и оценивайте работу, напомню, нашей наипрекраснейшей просто музыкальной редакции операторов эфира. Ребята, вам огромный пламенный привет!
1: Рекорд.

0: Рекорд реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самоката. 6+.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
0: Рекорд. Party

0: Record. Реклама.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
4: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
7: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. ОГРН 121-59-14-79-93. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

Второй час Рекорд Класс, ребята, мы открываем прямо сейчас. Еще 60 минут приятного музыкального безумия нас с вами ожидает далее по курсу. Меня зовут Саша Ашмарин, много разглагольствовать в самом начале часа не привык, поэтому прямо сейчас предлагаю перейти к музыке напрямую. Рекорд.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Хочется в отпуск. В иную баню.
6: В иную баню?
5: В иную баню.
7: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу Джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай Джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с Джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Неофертан, подробности в автосалоне.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП! Это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
7: Дополнительное образование.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Рекорд Пати, ребята, продолжается. Это середина второго часа. Напомню о том, что совсем скоро мы с вами потанцуем под 90-е. Да, супердискотека 90-е, главный ретро-мегаденс страны Atlantic Record, вернется в столицу с новой постановкой. Это фантастика. Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол колбасный сек и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цветков. Все это 14 ноября. Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru для лиц старше 12 лет. Мы продолжаем рекорд-пати. Погнали! Рекорд-пати.

0: Record. Реклама.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение «Май». От 2 миллионов 188 тысяч рублей. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар.
0: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
2: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука pult.ru на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
3: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
5: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
6: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
8: Дополнительное образование.
9: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Это Рекорд Класс, ребята, пришло время завершать нашу радиотусовку на сегодня. Далее по курсу здесь Рекорд Клаб, гостевой микс The Scouts, а также Мартин Гаррикс. Есть по что подвигаться, классный саунд нас с вами ожидает, поэтому никуда не уходим. Если вы уже ложитесь спать и отчаливаете ко сну, вам, пожалуйста, приятной ночи. Не забудьте про наше онлайн-радио, к примеру, Рекорд Чилл, который есть на сайте radiorecord.ru или в мобильном приложении Радио Рекорд. Остальным же желаю приятной ночи, прекрасного взаимодействия с окружающим миром и классной музыки здесь 24/7. Кем бы вы ни были, будьте лучше, вернусь завтра. Пока.
1: Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
2: ОПДВ. Украинство 19-169-001-2007. Город Казань. 18+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
4: Получите выгоду в мае до 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года.
5: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супер-драйвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: 28 мая. Татнефть-арена. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Казани. Песни, ставшие частью нас.
2: 16+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик and DJ IP. Через 15 минут в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хочу на море!
3: Хочу увидеть горы!
4: Хочу на шашлыки!
5: Проще сказать, хочу джет-тур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джет-тур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джет-тур Диалог Авто на декабристов.
6: Неофертно. Подробности в автосалоне.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас будет очень крутой хаус-микстейп от проекта Deep Hope.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это моя авторская программа The Skulls Presents. Сегодня у нас гостевой сет от проекта Deep Hope.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

С вами The Skulls на волне Радио Рекорд. Вы слушаете мою авторскую программу The Skulls Presents. И сегодня у нас гостевой сет в стиле хаус от проекта Deep Hope.

Максимально классный концептуальный саунд сегодня у нас в эфире. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это гостевой сет от проекта Deep Hope.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Вы слушаете Радио Рекорд, с вами The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей клубной музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение. Deep Hope специально для вас.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока.

Can you feel the rhythm of my soul?

0: зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
1: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.